0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Океанические течения – это кровеносная система нашей планеты. Они переносят колоссальные объемы тепла, соли и питательных веществ, регулируя климат и обеспечивая жизнь в морских экосистемах. Сегодня океанические течения. Течения имеют колоссальный масштаб. Самое широкое и мощное течение в мире – это течение западных ветров или антарктическое циркуляционное течение. Оно переносит до 150 миллионов кубических километров воды в секунду, что в сотни раз превышает суммарный сток всех рек мира. Полный цикл перемещения всей воды вокруг нашей планеты по так называемой океанической конвейерной ленте занимает около 1000 лет. Самое быстрое течение в мире – это Южное пассатное в Тихом океане. Оно разгоняется до 185 километров в сутки. Гольфстрим – не единственное течение, которое несет тепло на север. У берегов Японии ту же функцию выполняет мощное теплое течение Курусио. Кстати, оно красивого темно-синего цвета, потому что оно очень прозрачное. Еще, кстати, первую научную карту Гольфстрима составил американский президент Бенджамин Франклин в 1770 году. Он попросил американских китобоев нанести на пергамент маршруты движения течений, чтобы почтовые корабли могли быстрее добираться из Европы в Америку. В некоторых участках Тихого и Индийского океанов на глубине тысяч метров течения практически замирают из-за сложной топографии дна. Бактерии там полностью поглощают кислород, создавая подводные пустыни смерти. Это самые пустые места на Земле. Под экватором Атлантического океана скрывается мощное подводное течение, которое идет в противоход со знаменитым Южным пассатным. Верхний слой Атлантики двигается с востока на запад, а слой, который находится прямо под ним, с запада на восток. Это течение называется течением Ломоносова. На глубине примерно от 600 до 1200 метров существует мощный коридор для передачи звуков на сверхбольшие расстояния. Температура, соленость и давление океана в этом течении уравновешивают друг друга так, что скорость звука там становится минимальной. Низкочастотные звуки, попадая туда, не рассеиваются, а бесконечно отражаются. Звук, произведенный в этом коридоре у берегов Австралии, можно услышать у Бермудских островов на другом конце планеты. И что на первом месте? Климатические модели предсказывали, что из-за глобального потепления течения планеты должны становиться быстрее и мощнее. Однако наблюдения показали обратное. Великое течение Агульес, например, не ускоряется, а расширяется и размывается. Вместо направленного переноса тепла оно начинает дробиться на хаотичные турбулентные вихри. Поэтому модели предсказания климата на ближайшие 50 лет, скорее всего, являются ошибочными.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 8 июня 1786-го в Нью-Йорке в продажу впервые поступило мороженое. Так производство десерта было поставлено на поток. Но мороженое еще делали вручную. Смешивали сливки, молоко, сахар, фрукты, ягоды и охлаждали смесь снегом и льдом, которые хранили в специальных погребах. Аппарат для приготовления мороженого изобрела в 1840-е годы американка Нэнси Джонсон и назвала его искусственный морозильник. Это было деревянное ведерко, которое заполняли смесью колотого льда и соли. В ведерко помещали металлический контейнер и заливали в него смеси для мороженого. При этом человечество знало о мороженом с древности. Еще 2000 лет назад в Китае господам подавали снег и лед, смешанные с кусочками фруктов и зернами граната. На Руси крестьяне делали замороженную массу из молока, сахара и яиц, добавляли орехи, мед, заливали в формы, оставляли на морозе, а потом продавали на ярмарках. Но вот производство мороженого в России началось только в середине 19 века. Тогда купец Иван Излер получил патент на машину для приготовления десерта и стал продавать в своей кондитерской на Невском проспекте.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Сервис Uber опубликовал 10-й ежегодный индекс потерянных и найденных вещей. Чаще всего в такси забывают телефоны, кошельки, ключи, наушники, одежду, очки, документы, ювелирные изделия и ноутбуки. А вот список самых необычных потеряшек. Зубной протез всего с двумя зубами, баллон с кислородом, мини-холодильник, духовка, манекен, один красный каблук от туфель Лабутен, плащ с изображением статуи свободы, шлем сварщика, санки, полицейская рация, упаковка с живыми бабочками и ягодичные импланты. Также в компании подвели итоги за все 10 лет. В список уникальных находок вошли лобстер, полкило черной икры, шнурки с надписью «Девственность – это круто», чучело кролика, аквариум объемом 300 литров и живой карликовый пудель.
3: Добрый вечер. В Москве внимательно фиксируют сообщения о нарушениях на выборах в Армении. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Выборы в Армении состоялись в воскресенье. В понедельник стало известно, что партия премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор» получила менее 50% голосов, 49,8%. Второе место занял блок «Сильная Армения». Третье – партия «Армения». Явка избирателей составила почти 59%. Оппозиция заявила о многочисленных нарушениях в ходе выборов. В Свердловской области за год серьезно подорожал бензин. Как сообщает агентство ИАН со ссылкой на Свердловскстат, в апреле этого года литр 92-го, самого ходового, стоил 62,5 рубля. Это на 12,2% больше, чем за тот же период прошлого года. Еще заметнее вырос в цене 95-й бензин. За год подорожал с 60 рублей 41 копейки до 68 рублей. Дизельное топливо подорожало с 71 рубля до 79 за литр. При этом общая инфляция в Свердловской области на 1 июня составляет 5,39%. Получается, что топливо дорожало в два раза быстрее большинства товаров и услуг. Рост цен на бензин фиксируется по всей стране, пишет ИАН. В Свердловской области с 10 июня начнут выдавать госномера с новым кодом региона 166. В этот день пройдет торжественная церемония вручения первых номеров из серии. Об этом сообщили в облгаи. О введении нового кода госавтоинспекция объявила еще в конце прошлого года. Изначально в Свердловской области был присвоен код региона 66. В 2006 году в обращение ввели дополнительный код 96, а в 2013-196, напоминает «Коммерсант». Прямые рейсы в Волгоград запускают из Екатеринбурга. Летать будет авиакомпания Red Wings. Первый рейс запланирован на 23 июня. Полеты будут выполнять раз в неделю в течение летнего сезона. Вылет из аэропорта Кольцово во вторник в 11:40. Обратный рейс из Волгограда в 15:35. Время местное. Время в пути 2,5 часа. На маршруте будут использоваться самолеты «Сухой Суперджет» 100 российского производства. Сборы фильма «Майкл» про Майкла Джексона, по данным, на 8 июня, 12-й день проката в России, превысили 700 миллионов рублей. Лента остается лидером чартов, обгоняя боевик «Закулисье реальности» и отечественные картины. Тем временем общие сборы фильма о жизни поп-короля превысили уже 900 миллионов долларов. «Майкл» приближается к тому, чтобы стать самой кассовой музыкальной биографической лентой. Пока первое место занимает «Богемская рапсодия» про Фредди Меркьюри. Доллар 73,47, евро 85,56.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Если вспомнить, сколько слухов было вокруг якобы вредного излучения от микроволновок, неудивительно, что есть и теория заговора насчет электромобилей. Пугающие заголовки о смертельно опасном излучении можно найти в интернете на любом языке. Но научный подход говорит об обратном. Безопасный лимит для кратковременного воздействия неионизирующего излучения установлен на уровне 200 микротесла. Тесты Европейского института СИНТЕФ и Федерального ведомства Германии по радиационной защите показали, что в электрокарах этот порог не нарушен нигде. У пола салона излучение составляет менее 20% от нормы, а на уровне головы водителя – ничтожные 2%. Батарея электрокара при быстрой зарядке выдает до 40 микротесла. Это уровень обычного городского фона. Более того, Показатели электромобилей и бензиновых машин на ходу практически одинаковые. Так что если кто-то назовет электромобиль микроволновкой на колесах, это можно счесть за комплимент. Опасного излучения в них не обнаружено.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: Сегодня день рождения у Бонни Тайлер. Валлийская певица с характерным голосом родилась 8 июня 1951-го. При рождении ее звали Гейнор Хопкинс. Она росла в бедной многодетной семье угольного шахтера и домохозяйки и даже бросила школу, чтобы работать в продуктовой лавке. Все шестеро детей в семье обожали музыку, слушали Битлз, Элвиса и Фрэнка Синатру, а Гейнор отлично пела. А заняв второе место на местном шоу талантов, поверила в себя и стала выступать в клубах. Так ее заметил известный музыкальный продюсер, а подписывая контракт с известной студией в Лондоне, она взяла псевдоним. Под своей фамилией Хопкинс Гейнор петь не хотела, чтобы не путали с другой валлийской певицей с похожей фамилией Мэри Хопкин. Продюсеры дали ей газету и предложили выбрать что-то из списка имен и фамилий. Она говорит, что Бонни Тайлер – это случайный выбор, который оказался удачным. Другой удачей стало изменение голоса из-за операции по удалению узелков на связках. Поначалу, услышав хрипотцу, певица пришла в отчаяние, но позже не раз называла этот голос благословением, дарованным врачами.

0: Загадочная баллада «Seven Seconds» в середине 90-х звучала буквально отовсюду, и сейчас она занимает достойное место в нашем плейлисте. Ее исполнили Нэна Черри и сенегалец Ю Сундур. Так вот, обладатель Грэмми Ю Сундур на днях стал вице-президентом Международной конфедерации авторов и композиторов. Это крупнейшая организация по защите авторских прав. Ю Сундур на сцене уже больше 40 лет, и журнал Rolling Stone когда-то назвал его самым известным певцом Африки. Но сегодня он еще и крупный бизнесмен. На родине он открыл первую современную студию звукозаписи и создал крупнейший медиахолдинг. Ю Сундур баллотировался в президенты и занимал пост министра культуры и туризма Сенегала. В общем, налицо не только творческие, но и организаторский талант. Сейчас главная задача конфедерации авторов – это борьба с бесконтрольными нейросетями. Иначе к концу десятилетия из-за искусственного интеллекта живые музыканты рискуют потерять четверть дохода. Позиция Ю Сундура и его коллег простая. За использование чужих песен роботы должны платить по лицензии. Кстати, коллеги у него тоже незаурядные. Начальником у Ю Сундура будет Бьорн Ульвиус из легендарного квартета «Абба».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Панорамная крыша в автомобиле – опция красивая, но не всегда практичная. Летом под прямым солнцем салон сильно нагревается, и кондиционеру приходится работать на максимуме. Инженеры Теслы запатентовали решение, как превратить панорамную крышу в полноценную часть климат-контроля. Технология устроена так. Внутри трехслойного стекла находится скрытый перфорированный слой. Через него над головами пассажиров равномерно подается прохладный воздух. Холод оседает, а горячий воздух поднимается наверх, откуда его удаляет вытяжная система. Зимой этот процесс можно переключить на обогрев салона. Снижение нагрузки на кондиционер значительное, что для электромобиля особенно важно с точки зрения увеличения запаса хода. Впрочем, до массового производства далеко. Сложная сотовая структура стекла пока очень дорогая, а если в такую крышу прилетит камень от грузовика, замена обойдется в крупную сумму. Пока это лишь патент, но автопроизводители, в том числе китайские, часто копируют и развивают удачные идеи Теслы.

0: Радио Си.
1: Если нравится музыка Радио Си, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Си.

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: Люксембурге 7 утра. Это Радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости на Радио Си.
1: Доброе утро. В Госдуме предложили ввести в России бабушкин и дедушкин капитал по аналогии с материнским. Это могло бы стать новой мерой поддержки семьи и помочь старшему поколению чаще участвовать в воспитании внуков. С инициативой вышли в Думском комитете по защите семьи вопросам отцовства, материнства, детства. Ранее в Общественной палате предложили помимо уже существующего материнского капитала предоставлять отцовский капитал при рождении третьего и последующих детей в одном браке, сообщает агентство ТАСС. Глава Свердловской области Денис Паслер назначил своего заместителя Василия Козлова вице-губернатором. Об этом сообщили в Департаменте информполитики региона. Василий Козлов приступит к исполнению обязанностей с 9 июня. Он организует деятельность правительства области по выполнению функций межотраслевого управления в сферах внутренней и информационной политики, пояснили в департаменте, пишет «Коммерсант». В Екатеринбург прибыл первый из 50 новых трехсекционных низкопольных трамваев «Кастор». Сейчас его собирают в западном депо. До конца сентября в город доставят еще 19 таких вагонов. Оставшиеся трамваи поступят до 25 декабря, сообщили в мэрии. Трамвай вмещает 150 человек, оснащен современной системой климат-контроля, светодиодным освещением, системой автоматизированной оплаты. Помимо трамваев, в этом году Екатеринбургский парк пополнит 55 трамваев. Троллейбусов с увеличенным автономным ходом и 15 автобусов особого большого класса, пишет «Урару». В Свердловской области с 10 июня начнут выдавать госномера с новым кодом региона 166. В этот день пройдет торжественная церемония вручения первых номеров из серии. Об этом сообщили в облгаи. О введении нового кода госавтоинспекция объявила еще в конце прошлого года. Изначально Свердловской области был присвоен код региона 66. В 2006 году в обращение ввели дополнительный код 96, а в 2013 196, напоминает «Коммерсант». У россиян началась самая короткая рабочая неделя лета. Она продлится всего 4 дня с 8 по 11 июня включительно. 12 июня – выходной в связи с празднованием Дня России. Следующая 4-дневная рабочая неделя будет лишь в ноябре по случаю Дня народного единства. Доллар на вторник – 73,26, евро – 85,27.
0: Сейчас о погоде на Радио Си, спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Синоптики на сегодня, 9 июня, обещают нам пасмурную погоду, дождь, ветер переменных направлений слабый, днем до плюс 17.
2: Реклама. Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
2: Только в июне. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
5: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство Л номер ФС 77-49-225.
6: Для слушателей старше 12 лет.

0: Желаю всем отличного утра вторника. Сегодня у нас 9 июня. Погода пасмурная, дождь. Несмотря на это, пожелающие бодрости. 7.09 в Екатеринбурге. С вами Роман Калашников. У нас много интересного дальше. Например, через 5 минут гороскоп на Радио 7.
1: Реклама. Когда собрались большой компанией, когда родственники приехали с сюрпризом, когда пошли на пикник с одноклассниками, когда лень готовить, когда день рождения. Три пиццы на выбор. Выгодная комбо на всех. В «Додо Пицца».
2: ОДПЕ, город Ульяновск. ОГРН
3: 124-730-0084-60.
4: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
6: Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
7: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
9: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
10: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Ой, Стады Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
11: Три квартиры на этаже?
12: Три квартиры на этаже.
11: Три квартиры на этаже. Мы ведь покупаем ее, да?
12: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
13: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
12: Сайт sib-kalina.ru.
14: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Автоперекресток». Автосалон «Аками Запад». Официальный дилер «Джейку» на «Металлургов 80». 2 балла показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу скопление машин на Высоцкого от 40-летия Комсомола до Егоршинского подхода, а на Космонавтов от Победы до Машиностроителей, на Краснолесье от Рябинина до Дегенина, на Трудовой от Березовского тракта до Мурзинской улицы.
6: Реклама.

0: Минуты 7.17 плюс 14. Вы слушаете радио Си на 103.7 FM. Поговорим дальше о секретах янтаря знаменитого философа Гёте. Ну а сейчас гороскоп расскажет Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, вы можете оказаться перед выбором согласиться на явно невыгодное действие с родственниками или обидеть их отказом. Не самый приятный день. Тельцы, не стоит идти на компромиссы, если видите, что результат по факту окажется мизерным. Лучше отсечь ненужное сразу. Близнецы, остерегайтесь чужой навязчивости. Такие люди могут оказаться неадекватными или просто глупыми. Раки. День проверки на скрытые ошибки и собственную самоуверенность. Вы можете получить неприятный щелчок по носу. Львы. Возможно, вам придется принимать решение под давлением. Если поймете, что не выдерживаете, призывайте третью сторону, посредника. Девы. Некоторые события дня принесут вам неудобства здесь и сейчас. Но если вы с ними справитесь, они сослужат вам очень хорошую службу. Весы. День, когда можно стартовать с нуля, не беспокоясь о последствиях. Попробуйте сделать то, на что раньше никак не хватало духу. Скорпионы, не стоит уклоняться от новых дел, даже если вам очень не хочется в них вникать. Все равно включаться придется, так что лучше уж сразу. Стрельцы, день преждевременных выводов и поспешных решений. Будьте осторожны. Козероги. День повышения качества работы. Пересмотрите критерии оценки. В данный момент они уж слишком свободные. Водолеи. День, когда можно безболезненно отказаться от неприятной привычки или даже полностью поменять режим дня. Это пойдет на пользу. Рыбы. Привычные задачи могут внезапно усложниться. Закладывайте на все дополнительное время и не нервничайте в случае неудачи.
4: Доброе утро, Екатеринбург!
1: Радио Си.

0: Такую вот дождливую, пасмурную погоду лишний раз хочется пожелать всем нам бодрости и отличного настроения. Спасибо, что это утро проводите в компании «Радио Си». Сейчас 7.24 плюс 14. Давайте послушаем Катю Григорьеву. У нас интересная тема на «Радио Си». Спонсор ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Иоганн Вольфганг фон Гёте был не только гением литературы, но и страстным натуралистом. В его личной коллекции 40 кусков балтийского янтаря. Гёте ценил их исключительно за оптические свойства. Он даже шлифовал из окаменелой смолы линзы, чтобы изучать теорию цвета. И понятия не имел, какой секрет держал в руках. На днях в Йенском университете решили просветить эти камни на сверхмощном томографе, и внутри янтаря увидели трех насекомых, запертых в смоле 40 миллионов лет назад. Самой интересной находкой стал вымерший древний муравей. Судя по анатомии, этот вид строил огромные гнезда на деревьях и приходится близким родственникам современным муравьям. Авторы открытия сказали так. Гёте считается основателем морфологии, науки о строении организмов. И он был бы рад увидеть, как удалось получить ценные знания в этой области, используя совершенно новые методы.
4: Реклама. Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
5: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Сейчас 7.26 плюс 14. Дождь. Вы в компании «Радио Си» на 103 и 7 FM. А через 5 минут у нас новости.
6: Реклама. В клинике Нудельмана на Московской, 19, все легко и просто. Даже комплексное обследование желудка и кишечника. Деликатная обстановка, комфортные условия. Быстро заснуть, легко проснуться. Легко записаться через сайт клиники на консультацию по подготовке к процедуре. А высокое качество диагностики, как и стерильность инструментов, гарантированы.
7: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
9: О, приснилось, что я завтрак проспал.
10: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
11: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
12: Вот придем, дома поговорим.
13: Наконец-то, пап.
14: Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
15: ООО «Загородок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГП3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
16: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
17: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
18: Световозвращатель «Катафот», изобретенный русским матросом, спасал корабли, обозначая опасные пути для ночной навигации. Сегодня изобретение матроса спасает тысячи велосипедистов от попадания в ДТП. Позвольте водителю увидеть вас за 200-300 метров. Установите катафоты на свой велосипед. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
19: Телефон рекламной службы 235-09-05.
20: Радио Си.

0: Желаю всем отличного утра вторника. Несмотря на дождь, сегодня у нас 9 июня. Сейчас 9.32 плюс 14. Чуть подробнее о погоде через минуту. А пока время новостей на Радио Си. Спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Доброе утро. Сегодня Госдума рассмотрит во втором чтении проект об усилении контроля за иноагентами. По словам спикера Вячеслава Володина, предлагается усилить надзор за их финансовыми операциями и ввести запрет на соцрекламу на подконтрольных им интернет-ресурсах. В Екатеринбурге хулиганы в городском автобусе напали на девушку и избили пассажира, который вступился за нее. Возбуждено уголовное дело. Расследование взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин, сообщает Уральский Меридиан. В Екатеринбурге стартовал 11-й музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет». В этом году он приурочен к 90-летию Свердловской филармонии. Денис Мацуев признался, что для него гастроли на Урале всегда в приоритете, пишет «Сигнал». Каждое 10-е объявление о продаже недвижимости в России – фейк. Риэлторы выкладывают объявления с заниженной ценой, чтобы привлечь клиентов, а потом говорят, что объект продан, и предлагают уже другие варианты, пишет РИА. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операция по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Синоптики на сегодня обещают нам облачный день. В течение дня дождь, ветер переменных направлений слабый. Днем в Екатеринбурге до плюс 16. Примерно так же в Первоуральске, Нижнем Тагиле, Краснотуринске и Новоуральске.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Сегодня, мне кажется, особенно сложно проснуться в такую вот пасмурную дождливую погоду. В любом случае, желаю отличного утра в компании Радио Си на 103.7 FM. Сейчас 7.40 плюс 14. Дальше поговорим о друзьях. Сегодня есть повод.
1: Реклама.
2: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
3: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
3: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
4: Застройщик ОСЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Как накопить додакоины? Применяйте акции, выполняйте миссии, играйте в башню и просто получайте 5% с каждого заказа. И меняйте их на продукты за рубль. Только в приложении.
6: ООО ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
7: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге 363-77-89.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация.

0: Ками на Металлургов 82. Реклама ООО «Ава Моторс» ИН 66-743-401. Предложение действует с 10 по 14 июня. Подробности в салоне.
1: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри Теннет», автоцентр «Июль». 3 балла показывает сервис Яндекс.Карта. Отмечу скопление машин на Высоцкого от 40-летия комсомола до Егоршинского подхода, на Космонавтов от Победы до Машиностроителей, на Дегинина от Сахарова до Краснолесья, на Донбасской Бибеля от Никольского переулка до Таватуйской улицы, плотно на Амундсена от Бардина до объездной дороги.
0: Реклама. Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года. Радио «Си». 103.7 FM.

0: музыки Радио Си. Сейчас 7.47 плюс 14. Синоптики, напомню, обещают нам сегодня до плюс 16 максимум. Ну, то есть теплеть практически не будет. Ну и, конечно, в прогнозе дождь. А к хитам мы скоро вернемся. Пока полистаем страницы всемирной истории на Радио Си.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 9 июня – Международный день друзей. Считается, что древние славяне называли другом товарища в военном деле. Отсюда и связь со словом «дружина». Сегодня друзьями считают людей, с которыми есть взаимное доверие, уважение и общие интересы. Судя по опросам ВЦИОМ, друзей имеют 83% россиян. История знает случаи истинной дружбы среди великих. Например, писатели Иван Бунин и Александр Куприна в эмиграции в Париже поселились в одном доме, а когда обоих номинировали на Пушкинскую премию и пришлось делить денежный приз, Бунин писал Куприну: «Радуюсь тому, что судьба связала мое имя с твоим». Фридрих Энгельс скрупулезно подбирал материалы для трудов своего друга Карла Маркса, регулярно поддерживал его материально, по одной из версий усыновил внебрачного сына Карла, а после его смерти подготовил к печати два неоконченных тома главного детища Маркса – «Капитала». Когда изобретатель Томас Эдисон оказался в инвалидном кресле, его друг Генри Форд купил такое же, и друзья стали выезжать на совместные прогулки на колясках.
4: Если

0: Люксембурге 7.52 плюс 15. Отличного утра вторника. Сегодня у нас 9 июня. Дальше на радио Си новости. Буквально через 8 минут расскажем, какие районы Люксембурга в ближайшее время останутся без горячей воды.
1: Реклама.
2: Я выбираю диван.
3: Тогда я стол.
2: Я светильники.
3: Текстиль за мной.
2: Декор. Ой, декор тоже ты.
3: Я все.
2: И я.
3: Как быстро.
2: Это же Сималэнд. Все так и задумано.
1: Гипермаркет Сималэнд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
4: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
5: Роковые дни истории России. События, изменившие судьбу страны. Когда стихают споры историков, слово берет музыка. 17 июля во Дворце молодежи. Мюзикл-драма «Последний Романов». В ролях Игорь Балалаев, Валерия Ланская, Иван Ожогин и другие звезды российских мюзиклов. 17 июля. Дворец молодежи.
6: 16+. Ух ты! Велосипеды?
7: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
6: Сколько же велосипедов?
7: Это успех!
8: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
9: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
10: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июне специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпкио.рф. Для зрителей старше 12 лет.
12: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
13: 103.7 FM. Радио Си.
0: Сейчас на Радио Си инструментальная музыка. Спонсор ИП «Бабушкин Александр Николаевич». Агентство недвижимости «Этажи».
14: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
15: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
16: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: Люксембурге 8 утра. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Елена Пипи на радио Си. Спонсор ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация».
1: Доброе утро. В правительстве призвали не допустить дефицита топлива в регионах. Вице-премьер Александр Новак заявил, что ситуацию в ТЭК нужно постоянно отслеживать, а потребителей надежно обеспечивать нефтепродуктами, пишет «Комсомольская правда». Минэнерго уже представила меры, которые должны поддержать баланс на внутреннем рынке. Ранее сообщалось, что на Кубани у некоторых заправок появились очереди, при этом на крупных АЗС перебоев с топливом нет, пишет газета. 4 микрорайона Екатеринбурга этим летом останутся без горячей воды на 2 недели. В компании Т-Плюс пояснили, что в юго-западном и на широкой речке отключения запланированы с 16 по 29 июня. В микрорайонах Ботанический автовокзал с 30 июня по 13 июля. Если испытания пройдут успешно, горячую воду могут вернуть раньше. Как поясняют в компании, это будет эксперимент, согласованный с мэрией. В 4 микрорайонах планируют организовать круглогодичную циркуляцию горячей воды. Это чтобы летом долго не пропускать воду в кранах. Добавлю, что с 8 по 10 июня обычные опрессовки идут уже по всему городу, но без отключения горячей воды, сообщает Е1. Прямые рейсы в Волгоград запускают из Екатеринбурга. Летать будет авиакомпания Red Wings. Первый рейс запланирован на 23 июня. Полеты будут выполнять раз в неделю в течение летнего сезона. Вылет из аэропорта Кольцово во вторник в 11:40. Обратный рейс из Волгограда в 15:35. Время местное. Время в пути 2,5 часа. На маршруте будут использоваться самолеты «Сухой Суперджет 100» российского производства. Жительница Екатеринбурга снялась в «Поле чудес». Марии 30 лет, она певица, педагог по вокалу. Ради шутки отправила заявку на участие в культовой телепрограмме. И через 2 дня ей позвонили, позвали на съемку. У Марии были все шансы пройти в финал, но ведущий Леонид Якубович допустил ошибку. Когда Мария в 3-й раз назвала правильно букву, Якубович сказал, что такой буквы нет. А позже именно ее и открыли последней. Никто ошибку не заметил, ведущего не поправил, даже сама Мария увидела ее только, когда смотрела программу. Девушка написала на Первый канал, но ей пока никто не ответил, пишет Е1. Московская студентка доказала в суде, что писала диплом сама, а не с помощью нейросетей, и добилась восстановления в ВУЗе после отчисления. Девушка училась на факультете лингвистики. В прошлом году ее диплом прогнали через вузовский антиплагиат. Сначала система нашла 42% ИИ-контента, после правок 12%. Девушку к защите диплома не допустили и отчислили. Студентка обратилась в суд. В суде представители вуза не смогли объяснить, как работает их система проверки. ВУЗ обязали восстановить девушку на факультете и выплатить ей 60 тысяч рублей компенсации морального вреда, сообщает телеграм-канал Мэш. Доллар 73.26, евро 85.27.
2: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение. Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в «Проспект Групп» такие дружеские и уважительные условия. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация». Проектная декларация. На сайте наш.дом.рф.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ООО ТД «Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит». Сегодня облачно, дождь, ветер переменных направлений слабый. Днем в Екатеринбурге максимум плюс 16.
2: Реклама.
3: «Паревит» – тротуарная плитка. «Паревит», «Паревит».
4: Тротуарная плитка всех удивит.

0: вашими ногами. Паривитплитка.ру.
1: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
2: ООО «Торговый дом Паривит». УГРН 111-723-203-775. Тюмень.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Желаю вам отличного утра вторника. Сегодня у нас 9 июня. Вы в компании «Радио Си». Сейчас 8.10 плюс 15. К музыке скоро вернемся. Пока давайте узнаем, что нового в мире моторов расскажет наш автообозреватель. Спонсор «Минуты драйва» на «Радио Си» ООО «Восток Моторс». Официальный дилер «Соуэйс» на Сибирском тракте 24Б.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Новый актуальный термин в автоиндустрии – китайское автомобильное плато. Рынок КНР рос рекордными темпами 15 лет и уперся в потолок. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, внутренний парк страны достиг 370 миллионов машин, а продажи в прошлом месяце просели на 12%. Госсубсидии отменены, маржинальность китайских автокомпаний упала до минимума. Экспорт в США и Европу пока буксует из-за заградительных пошлин. Профицит мощности в КНР составляет 15 миллионов машин в год. Их просто некому продавать внутри страны. Эксперты говорят, золотая эпоха завершена, рынок перенасыщен, и 100 нынешних брендов выживут максимум 25. Рынок агрессивно монополизируют гиганты уровня Бит и Джили. Как все отразится на нас с вами? Хочется думать, что хотя бы небольшим снижением цен.
4: Реклама. Выгодные цены? Было.
5: Специальные предложения?
4: Было.
5: Выгодный трейд-ин? Это вообще как у всех.
6: А в Акаме при покупке нового современного кроссовера Соуиз техническое обслуживание в течение 3 лет бесплатно.
7: Кроссоверы Соуиз. Современный дизайн, полный привод, автомат, гарантия от производителя. Спешите в Акаме на Сибирский тракт 24Б. Отличия начинаются здесь.
8: ООО «Восток Моторс». Предложение до 30 июня текущего года при покупке автомобиля марки Соуиз. Количество автомобилей ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
0: Сейчас 8.12 плюс 15. Дальше поговорим о восстановлении мангровых лесов. Ну и поиграем в день рождения каждый день. Кто-то получит приз в этот дождливый вторник.
4: Реклама.
9: Я выбираю диван.
10: Тогда я стол.
9: Я светильники.
10: Текстиль за мной.
9: Декор. Ой, декор тоже ты.
10: Я все.
9: И я.
10: Как быстро.
9: Это же Симоленд. Все так и задумано.
11: Гипермаркет «Симоленд». Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
12: Когда собрались большой компанией, когда родственники приехали с сюрпризом, когда пошли на пикник с одноклассниками, когда лень готовить, когда день рождения. Три пиццы на выбор. Выгодная комбо на всех. В «Додо Пицца».
13: ОДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
14: И как нам выбрать подходящую квартиру? Хочется все и сразу.
15: Да, чтобы с ремонтом, недорогую и пляж рядом.
14: Все просто. Это «Ривер». СКМ «Ривер». Жилой комплекс на берегу пруда. СКМ «Ривер». Квартиры с ремонтом в Екатеринбурге.
15: СКМ «Девелопмент». 8-343-247-84-30.
14: Реклама. ЖК «СКМ «Ривер». ОИЗ «СКМ «Ривер Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт? Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
17: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
18: Миллион! Один, два, три. Далеко можно зайти. Цены на авто сейчас очень уж пугают глаз. В Lucky Motors мы поможем. Просто вам «Москвич» предложим. Умный, стильный, заводной. Покорит своей ценой. Без накруток, без процентов. Все для радости клиентов. Обновленный «Москвич-3» от 1 587 тысяч рублей в «Москвич Lucky Motors». Екатеринбург, Бебеля 115.
19: Реклама, не оферта. Указана минимальная цена на «Москвич-3» на механике. Акция до конца июня.
0: Спонсор информации о пробках ООО «Восток Моторс». Официальный дилер «Соуиз» на Сибирском тракте 24Б. 4 балла показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу крупнейшие скопления машин. Это Высоцкого от 40-летия комсомола до Егоршинского подхода. Дегенина стоит от Сахарова до Краснолесия. Черепанова от остановки Черепанова до Стрелочников. Краснолесия от улицы Рябинина до Дегенина. Шевская от Красных Командиров до Фронтовых Бригад.
4: Реклама.

0: Давайте немного взбодримся в это пасмурное дождливое утро, поиграем в день рождения каждый день. Я назову дату, если вы родились в этот день, просто дозвонитесь первым по номеру 235-137 и забирайте пригласительные билеты на спектакль «Не от мира сего» 16+. Итак, сегодня играет 9 ноября. Родились 9 ноября, набирайте первым, 235-103.7 на Радио Си, играем в день рождения каждый день. Сейчас 8.23 плюс 15, послушаем Катю Григорьеву на Радио Си. Спонсор ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мангровые леса Земли начали активно восстанавливаться, и последние 16 лет растут быстрее, чем исчезают. Об этом говорят данные со спутников. Мангры – это уникальные деревья, которые приспособились жить прямо в соленой океанской воде. Для побережья они работают как живой щит, гасят удары цунами, защищают берега от штормов и служат безопасным детским садом для рыб и крабов. Но главное, они эффективно улавливают углекислый газ из атмосферы и веками удерживают углерод в прибрежном иле, сдерживая глобальное потепление. Больше всего мангровых лесов находится в Юго-Восточной Азии. Долгое время считалось, что мы их полностью теряем из-за промышленного освоения побережий и вырубки под рыбные фермы. Но природа оказалась выносливой и способной к восстановлению. Как только люди забрасывали искусственные пруды, мангры тут же захватывали их обратно. В ряде регионов зафиксирован мощный скачок их роста. Однако, если из-за изменения климата уровень мирового океана поднимется слишком быстро, деревья банально утонут. И тогда вместо очищения атмосферы они начнут возвращать углерод обратно. Так что расслабляться экологам пока рано.
4: Реклама. Спокойно, товарищи, без паники! Это суперпредложение. Новая Ботаника.
5: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
4: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
5: Новая Ботаника. Кристинского, 8 марта.
4: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
6: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
0: Сейчас 8.25 плюс 15. Дальше у нас новости в середине часа. И также узнаем, кто же заберет приз в дне рождения каждый день на Радио Си.
7: Реклама. Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
9: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на концерты в Летнем театре в парке Маяковского 27 и 28 июня. «Симфония в парке» и мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
10: Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Солнышко светит. Жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
11: Что хочет летом моя крошка?
12: Душа требует окрошку.
11: На квасе или на кефире?
12: На твой вкус. Главное, чтобы с майонезом ежика. Ежика – классический густой майонез с насыщенным вкусом. Ежика – вкусно как надо. Покупай провансаль ежика в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
13: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио Си.

0: На радиусе играем в день рождения каждый день. У нас есть звонок.
1: Доброе утро. Меня зовут Ольга.
0: Как вам погода сегодняшняя?
1: Отличная погода. Я дождь люблю.
0: Давайте назовем ваш день рождения. И вполне возможно, вы получите приз от радиуси.
1: 9 ноября.
0: Дата играет, и от Радио Си я вручаю вам пару билетов на спектакль «Не от мира сего». Поздравляю вас!
1: Спасибо. Хорошей погоды, хорошего дня и отличного настроения.
0: Далее на правах рекламы. А в спектакле рассказана история о силе человеческого духа, искренности и способности любить вопреки всему. Спектакль пройдет 16 июня на сцене театра драмы для зрителей старше 16 лет. Завтра на Радио Си также будем играть в день рождения каждый день. Сейчас 8:30 плюс 15. Время новостей на Радио Си Елена Пипия. Спонсор ООО «СЗ Атлантик Тимбург», ЖК «Сибирская Калина».
2: Доброе утро. Россиянам рекомендовано воздержаться от посещения Израиля в связи с новыми ракетными обстрелами между Израилем и Ираном. Об этом сообщается на сайте российского посольства в Тель-Авиве. Новое штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области. 9 и 10 июня ожидаются ливни, грозы, град, ветер до 20 метров в секунду. Спасатели призывают свердловчан соблюдать осторожность. Василий Березуцкий официально покинул пост главного тренера футбольного клуба «Урал». В пресс-службе команды сообщили, что контракт специалиста истек, и стороны решили его не продлевать. Водители освободят от платы за парковку, если внести деньги не удалось по независящим от них причинам. Об этом сообщил Минтранс России. Также у водителей будут сутки на оплату после начала парковочной сессии. Елена Пипия, Радио Си.
3: Реклама.
4: Три квартиры на этаже?
3: Три квартиры на этаже.
4: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
3: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
3: Сайт sib-kalina.ru.
6: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор ООО «Хладокомбинат номер 3. Мороженое Джамейка». Синоптики на сегодня обещают нам облачный день, будет дождь, ветер переменных направлений слабый, днем в Екатеринбурге до плюс 16. Примерно так же в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском.
3: Реклама.
4: Лето со вкусом моти, жара с ароматом личи. На отдыхе и на работе это будет отлично!
3: Новые азиатские десерты «Джамейка» от производителя гостовского пломбира.
4: Молочное эскимо с ароматом зеленого чая и малины. По-японски изысканно. И фруктовый лед с ароматом личи. По-китайски креативно. Нежные текстуры и оригинальные освежающие вкусы.
3: Превращает жаркий день в день яркий. «Джамейка» уже в магазинах города.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Спасибо, что это утро начинаете в компании великолепной музыки «Радио Си». Сейчас 8.40 плюс 15. Дальше расскажем про солиста группы «Мьюз» Мэттью Беллами. Поговорим про его голос, про его овечью фирму и не только.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
3: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
4: Соберите новую коллекцию.

0: 10% на игрушку.
1: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
2: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
3: Озонбанку 5 лет, а вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
1: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
4: За минувшие полчаса в городе пробок прибавилось. Давайте пробежимся. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри Теннет», автоцентр «Июль». 6 баллов показывает сервис Яндекс.Карты. Крупнейшее скопление машин — это Высоцкого от 40-летия Комсомола до Егоршинского подхода. А здесь скорость потока всего 2 км в час. Амундсен-Щор состоят от Волгоградской до Машинной улицы, объездная дорога от Московской до Кольцовского тракта, Посадская — Большакова от остановки Торговый центр до улицы Белинского, Щербакова — от Прониной до объездной дороги. По магистралям самые загруженные, все по 7 баллов, это Космонавтов в центр, Белинского в центр, Московская в центр.
5: Реклама. Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль».

0: вас яркие хиты для создания отличного и даже солнечного настроения, несмотря на сегодняшнюю дождливую погоду в Екатеринбурге. Сейчас 8.49, плюс 15 к хитам. Мы совсем скоро вернемся, а пока Катя Григорьева на Радио Си.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 9 июня 1978-го в британском Кембридже родился солист группы Muse Мэтью Беллами. Диапазон его голоса примерно в 3,5 октавы. Он активно использует фальцет и вибрато, и эти приемы – одна из визитных карточек звучания группы. Сам Мэтью говорит, что у него очень маленькие голосовые связки. Он также отлично играет на гитаре и не раз попадал в списки лучших. Например, в 2009-м журнал Classic Rock включил Беллами в топ величайших гитаристов всех времен. У Мьюз образ положительных рокеров. По словам Мэтью, уже в начале карьеры музыканты отказались от разгульного образа жизни. При этом Беллами бывает импульсивен на концертах. Во время тура в 2004-м разбил на сцене почти 140 гитар. Музыкант – счастливый отец троих детей. У него есть сын-подросток от звезды фильма «Как отделаться от парня за 10 дней» Кейт Хадсон. В браке с моделью Эль Эванс растут двое малышей – сын и дочь. Беллами старается успеть все. Занимается и творчеством, и детьми, и даже содержит овечью ферму. И говорит: не трать время, иначе оно потратит тебя.

0: Вы слушаете Радио Си, сейчас 8.55 плюс 15. В следующем часе будем играть в невероятный вопрос. Приготовлен классный приз, участвуйте. Ну и через 5 минут на Радио Си новости. Расскажем о том, какие купальники в этом сезоне в тренде. Тема, которая, мне кажется, немного добавит солнца в этот дождливый пасмурный вторник.
1: Реклама.
2: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
3: Вот придем, дома поговорим.
4: Наконец-то, пап.
5: Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
6: ООО «Загородок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГП3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
7: Роковые дни истории России. События, изменившие судьбу страны. Когда стихают споры историков, слово берет музыка. 17 июля во Дворце молодежи. Мюзикл-драма «Последний Романов». В ролях Игорь Балалаев, Валерия Ланская, Иван Ожогин и другие звезды российских мюзиклов. 17 июля. Дворец молодежи. 16+.
8: Лето на максимум.

0: Аками на Металлургов 82.
1: Реклама ООО «Авамоторс» ИНН-66-743-401. Предложение действует с 10 по 14 июня. Подробности в салоне.
2: 103.7 FM. Радио 7.
3: На Радио 7 инструментальная музыка. Спонсор ООО «Торговый комплекс Докер».
4: От саженцев сливы до системы полива.
5: Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов, тысячи товаров для дома, дачи и сада. Район Кольцово, Бахчеванжи 2Б, докер.ру. «Докер» значит все окей на даче.

0: Люксембурге 9 утра. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Елена Пипия.
1: Доброе утро. Россияне вывели из банков рекордное за последние 30 лет количество наличных. Спрос на наличные в России с начала года вырос более чем на триллион, что уступает лишь 2020 году. Тогда было 1 390 000 000 000. Это следует из данных Центробанка. Регулятор выделяет две основные причины увеличения интереса к наличным, который продолжается третий месяц подряд. Это желание населения иметь наличность про запас на фоне сбоев работы интернета, а также адаптация бизнеса к повышению налогов с этого года, сообщает БФМ. В этом году в Екатеринбурге отремонтируют 20 участков дорог, 9 из них по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Общая протяженность отремонтированных транспортных артерий составит 21 километр, площадь 370 тысяч квадратных метров, сообщил в своем телеграм-канале мэр Алексей Орлов. Сейчас работы проводятся на 11 объектах. Это участки улиц Роза Люксембург, Луначарского, Малышева, 8 марта, Стрелочников, проспекта Космонавтов, переулка Медиков, Дублёв, Сибирского тракта и объездной. В Екатеринбурге в городском автобусе группа молодых людей напала на девушку и избила пассажира, заступившегося за нее. СКР возбудил уголовное дело. Глава следкома генерал Бастрыкин взял расследование на личный контроль. СМИ опубликовали видеозапись, на которую попал инцидент в автобусе, после чего началось разбирательство. В Свердловской области до конца года проведут более 250 мероприятий в честь Владимира Жириновского, которому в этом году исполнилось бы 80 лет. Как рассказали газете «Коммерсант», организаторы из блока Жириновского, события в общей сложности посетят свыше 100 тысяч человек, поскольку у основателя ЛДПР много сторонников, особенно на Среднем Урале. Ключевыми мероприятиями станут лекции и вечера памяти, в которых примут участие свердловчане, лично знавшие политика. Мероприятие в честь 80-летия Жириновского проводится по всей России по указу президента Владимира Путина. Стилист Анна Скороходова раскрыла тренды купальников на это лето. Популярные оттенки – шоколадный, молочный, графитовый, оливковый. Более смелые девушки могут выбрать модные этим летом красные, апельсиновые, сливочные цвета. Что касается моделей, в моде остаются минималистичные купальники из плотной ткани с хорошей посадкой, а также ретро-модели с высокой талией, горохом, полоской, популярные и спортивные варианты, говорит эксперт. Доллар 73.26, евро 85.27.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Синоптики на сегодня обещают нам облачный день, будет дождь, ветер переменных направлений слабый, а днем в Екатеринбурге до плюс 16.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: 9.07 в Екатеринбурге, плюс 15. С вами Роман Калашников. Давайте в это дождливое, пасмурное утро вторника поиграем в невероятный вопрос, зарядимся энергией. Я задам вопрос, если вы ответите первым, дозвонившись по номеру 235-137, то вы получите приз, это пригласительные билеты на двоих на смотровую площадку небоскреба Высоцкий и билеты в музей Владимира Высоцкого. Итак, внимание, невероятный вопрос на Радио Си. Сегодня день рождения Джонни Деппа. Еще 30 лет назад, в 96-м, он назвал почти всех своих героев этим словом. Кто же они, герои Джонни Деппа? Если у вас есть вариант, 235-103.7, набирайте номер Радио Си. Сегодня день рождения Джонни Деппа. Еще 30 лет назад, то есть в 96-м, он назвал почти всех своих героев этим словом. Кто же они, герои Джонни Деппа, по мнению самого Джонни Деппа? 235-103.7, играем в невероятный вопрос на Радио Си. Через 5 минут гороскоп.
1: Реклама.
2: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
3: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
3: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
4: Застройщику СЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Как накопить додекоины? Применяйте акции, выполняйте миссии, играйте в башню и просто получайте 5% с каждого заказа. И меняйте их на продукты за рубль. Только в приложении.
6: ООО ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
7: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге 363-77-89.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
10: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
11: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
12: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
0: Сейчас о пробках. Спонсор ООО «Автоперекресток». Автосалон «Аками Запад». Официальный дилер «Джейку» на «Металлургов 80». 6 баллов. Показывает сервис Яндекс.Карта. Отмечу, крупнейшее скопление машин это Высоцкого от 40-летия Комсомола до Егоршинского подхода. Объездная дорога стоит от Московской улицы до Кольцовского тракта, Амундсена-Щёрса. От Волгоградской до Машинной улицы. Посадская, Большакова от остановки Торговый центр до улицы Белинского. Кольцовский тракт, Луганская, Машинная от Переходного переулка до улицы Фурманова. По магистралям самые загруженные это Московская в центр, Космонавтов в центр, 8 марта в центр.
1: Реклама.

0: На радиосе играем в невероятный вопрос. Он звучит так. Сегодня день рождения Джонни Деппа. Еще 30 лет назад, то есть в 96-м, он назвал почти всех своих героев этим словом. Кто же они? Герои Джонни Деппа. 235-137.
1: Доброе. Мне кажется, он сказал чудики.
0: А почему?
1: Ну, потому что он играет всяких чудиков в основном.
2: Да, здравствуйте. Сумасшедшими.
0: Похоже, это будет самый популярный ответ, по крайней мере, на эту минуту, да. Ну, направление верное, могу так сказать.
3: Алло, здравствуйте. Я думаю, ответ, например, фрики.
4: Здравствуйте. Я думаю, что это слово романтик.
0: Как у нас интересно, в числе фриков, чудиков оказался вдруг романтик. Ну, направление верное. Разгадываем невероятный вопрос на Радио Си. Сегодня день рождения Джонни Деппа. Еще 30 лет назад, в 96-м, он назвал почти всех своих героев этим словом. Кто же они, герои Джонни Деппа? 235-137, звоните на Радио Си. Сейчас 9.16 плюс 15 в центре. Давайте узнаем, что сулят звезды. Гороскоп от Анны Романовой.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Астрологический прогноз.
7: Доброе утро. Вена, вы можете оказаться перед выбором согласиться на явно невыгодное действие с родственниками или обидеть их отказом. Не самый приятный день. Тельцы, не стоит идти на компромиссы, если видите, что результат по факту окажется мизерным. Лучше отсечь ненужное сразу. Близнецы, остерегайтесь чужой навязчивости. Такие люди могут оказаться неадекватными или просто глупыми. Раки, день проверки на скрытые ошибки и собственную самоуверенность. Вы можете получить неприятный щелчок по носу. Львы, возможно, вам придется принимать решение под давлением. Если поймете, что не выдерживаете, призывайте третью сторону, посредника. Девы, некоторые события дня принесут вам неудобства здесь и сейчас. Но если вы с ними справитесь, они сослужат вам очень хорошую службу. Весы, день, когда можно стартовать с нуля, не беспокоясь о последствиях. Попробуйте сделать то, на что раньше никак не хватало духу. Скорпионы, не стоит уклоняться от новых дел, даже если вам очень не хочется в них вникать. Все равно включаться придется, так что лучше уж сразу. Стрельцы, день преждевременных выводов и поспешных решений. Будьте осторожны. Козероги, день повышения качества работы. Пересмотрите критерии оценки. В данный момент они уж слишком свободные. Водолеи. День, когда можно безболезненно отказаться от неприятной привычки или даже полностью поменять режим дня. Это пойдет на пользу. Рыбы. Привычные задачи могут внезапно усложниться. Закладывайте на все дополнительное время и не нервничайте в случае неудачи.
0: Сейчас 9.18 плюс 15. Дальше на Радио Си поговорим о янтаре Гёте. Что нашли в его коллекции? Ну и, конечно, поиграем в невероятный вопрос на Радио Си.

0: Продолжаем играть в невероятный вопрос на Радио Си. Сегодня день рождения Джонни Деппа. Еще 30 лет назад, то есть в 96-м, он назвал почти всех своих героев этим словом. Кто же они, герои Джонни Деппа? 235-103.7. Послушаем версии.
1: Алло, здравствуйте. Может быть, он в своей роли назвал, объединил словом «аутсайдер»?
0: А какие персонажи в...
1: Он парикмахер, Флит-стрит, например. Там такой изгой общества был.
0: А какая роль Джонни Деппа у вас любимая?
1: Ну, наверное, стандартно. Из «Пиратов Карибского моря».
0: Но это было гораздо позже. Да, было гораздо позже. Как зовут вас?
1: Меня зовут Юля.
0: Именно словом «аутсайдер» Джонни Депп назвал своих героев, ну, имеется в виду на период 96-го года. Я вас поздравляю, вы разгадали невероятные вопросы от Радио Си, получаете пригласительный на двоих на смотровую площадку «Небоскреба Высоцкий» и билеты в музей Владимира Высоцкого. Ура еще раз!
1: Ура! Большое спасибо! Меня зовут Юля, я живу в Октябрьском районе, и я разгадала сегодня невероятный вопрос на Радио Си.
0: Завтра на Радио Си также поиграем в невероятный вопрос. Сейчас 9.24 плюс 15 у нас интересная тема. Спонсор ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
2: Новости со всего света.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Иоганн Вольфганг фон Гёте был не только гением литературы, но и страстным натуралистом. В его личной коллекции 40 кусков балтийского янтаря. Гёте ценил их исключительно за оптические свойства. Он даже шлифовал из окаменелой смолы линзы, чтобы изучать теорию цвета. И понятия не имел, какой секрет держал в руках. На днях в Йенском университете решили просветить эти камни на сверхмощном томографе, и внутри янтаря увидели трех насекомых, запертых в смоле 40 миллионов лет назад. Самой интересной находкой стал вымерший древний муравей. Судя по анатомии, этот вид строил огромные гнезда на деревьях и приходится близким родственникам современным муравьям. Авторы открытия сказали так. Гёте считается основателем морфологии, науки о строении организмов. И он был бы рад увидеть, как удалось получить ценные знания в этой области, используя совершенно новые методы.
5: Реклама. Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
6: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Сейчас 9.26 плюс 15. Дальше на Радио Си новости в середине часа.
2: Реклама.
7: В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» — это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге — «Лазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
8: Ух ты, велосипеды!
9: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
8: Сколько же велосипедов!
9: Это успех!
10: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
11: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
12: 12 июня в 15.00 в Веермолле. Финал конкурса «Уральская краса. Длинная коса. 2026». Партнеры конкурса. Сеть «Оптик. Культура зрения». Компания «Винни». Создатель цифрового репетитора «Винни Тьютор». Торгово-развлекательный центр «Веермолл». Приходите и полюбуйтесь на наших красавиц. 0+.
13: Строим новое.
14: Ремонтируем любимое.
13: Покупаем в «Докер». Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
5: Видеть мир в деталях. Без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
15: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
16: Телефон рекламной службы 235-0905.
17: Радио Си.

0: Сегодняшний невероятный вопрос на радио 7 уже разгадали, причем сделали это довольно быстро. Он звучал так. Сегодня день рождения у Джонни Деппа. Еще 30 лет назад, в 96-м, он назвал почти всех своих героев этим словом. Нужно было ответить, кто же они, герои Джонни Деппа, ну, разумеется, по мнению самого Джонни Деппа. Дозвонилась Юлия, предположила, что речь идет о слове «аутсайдеры», что все герои на тот момент Джонни Деппа были объединены этим словом. Юлия оказалась права, за что получила приз от «Радио Си». Завтра также поиграем в невероятный вопрос. Сейчас 9:34, плюс 15, время новостей, рассказывает Елена Пипия на «Радио Си». Спонсор АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Доброе утро. Мошенники обманывают подростков, которые ищут подработку на лето. Предлагают легкую работу с высокой зарплатой, присылают ссылку якобы для оформления. На самом деле это поддельный сайт для кражи данных, предупреждает портал news.ru. На Урале уже начался грибной сезон. Подосиновики пошли под Арамилем, Богдановичем, а в соседней Челябинской области уже собирают белые грибы. Грибники делятся своими трофеями в соцсетях, сообщает Я-1. В Свердловской области выбирают имя для соболенка, который станет символом международного фестиваля молодежи. Среди вариантов малахитик, якатик, ураленок и так далее. Обсуждение идет до 26 июня на информационном портале области. Первое издание Евгения Онегина 1833 года выставлено на торги почти за 2 миллиона рублей, сообщает Литфонд. Самым дорогим лотом на ближайших торгах будет автограф Максимилиана Волошина за 2,5 миллиона рублей. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
2: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово 365».
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Сегодня в течение дня будет облачно, дождь, ветер переменных направлений слабый, днем в Екатеринбурге до плюс 16. Примерно так же в Первоуральске, Нижнем Тагиле, Краснотуринске и Новоуральске.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Спасибо, что это утро начинаете в компании великолепной музыки «Радио Си». Сейчас 9.41 плюс 15. Дальше поговорим о дружбе. Сегодня есть повод. Также расскажем об этимологии самого вот этого слова «дружба».
1: Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Утро доброе. Это когда завтрак из трех блюд.
6: Завтрак от 259 рублей.
5: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
7: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
8: Подробности на motivtelecom.ru.
9: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июне на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Выгодные цены? Было!
11: Специальные предложения? Было!
10: Выгодный трейд-ин? Это вообще как у всех!
11: А в Акаме при покупке нового современного кроссовера SoWiz техническое обслуживание в течение 3 лет бесплатно!
10: Кроссоверы SoWiz. Современный дизайн, полный привод, автомат, гарантия от производителя. Спешите в Акаме на Сибирский тракт 24Б. А

реклама. Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне Cherry Tenet Июль. Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65. Спешите, такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года. Радио Си 103.7 FM.

0: Начинаем утро вместе с золотыми хитами Радио Си. Сейчас 9.49, плюс 15. Синоптики какого-то прям сильного потепления сегодня уже не обещают. Максимум до плюс 16. Ну и дождь, куда же без него сегодня. А дальше к музыке вернемся, пока полистаем страницы всемирной истории на Радио Си.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 9 июня – Международный день друзей. Считается, что древние славяне называли другом товарища в военном деле. Отсюда и связь со словом «дружина». Сегодня друзьями считают людей, с которыми есть взаимное доверие, уважение и общие интересы. Судя по опросам ВЦИОМ, друзей имеют 83% россиян. История знает случаи истинной дружбы среди великих. Например, писатели Иван Бунин и Александр Куприна в эмиграции в Париже поселились в одном доме, а когда обоих номинировали на Пушкинскую премию и пришлось делить денежный приз, Бунин писал Куприну: «Радуюсь тому, что судьба связала мое имя с твоим». Фридрих Энгельс скрупулезно подбирал материалы для трудов своего друга Карла Маркса, регулярно поддерживал его материально, по одной из версий усыновил внебрачного сына Карла, а после его смерти подготовил к печати два неоконченных тома главного детища Маркса «Капитала». Когда изобретатель Томас Эдисон оказался в инвалидном кресле, его друг Генри Форд купил такое же, и друзья стали выезжать на совместные прогулки на колясках.

На радио Си золотые хиты. Сейчас 9:58 плюс 15. Отличного утра вторника. Сегодня у нас 9 ноября. Через пару минут на радио Си новости. Поговорим о том, когда же вот эти затяжные дожди в Свердловской области закончатся. Что синоптики говорят на этот счет?

0: Екатеринбурге 10 утра. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Елена Пипи на радио СИ.
1: Доброе утро. Дональд Трамп рекомендует патриарха Иерусалимского Феофила как возможного посредника в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Трамп и Феофил на днях встретились в Белом доме. Патриарх Иерусалима и всея Палестины вручил президенту США одну из высших наград Иерусалимской православной церкви – Великий крест ордена рыцарей Пресвятого гроба. Патриарх рассматривается как фигура, пользующаяся доверием обеих сторон. Как пишут израильские СМИ, Феофил может провести встречу с президентом России Владимиром Путиным уже в июне, передает БФМ. Дожди в Свердловской области должны стихнуть к четвергу. Согласно прогнозам фонда ФОБОС, праздничные выходные хоть и не обойдутся вовсе без осадков, но осадки будут кратковременными и небольшими. Ну а на сегодня-завтра объявлено штормовое предупреждение. Спасатели и синоптики обещают сильные ливни, грозы, град. Судя по долгосрочным прогнозам, следующая неделя снова начнется с грозовых дождей. При этом дневные температуры могут подрасти до 26-28 градусов. В Свердловской области за год серьезно подорожал бензин. Как сообщает агентство ИАН со ссылкой на Свердловскстат, в апреле этого года литр 92-го, самого ходового, стоил 62,5 рубля. Это на 12,2% больше, чем за тот же период прошлого года. Еще заметнее вырос в цене 95-й бензин. За год подорожал с 60 рублей 41 копейки до 68 рублей. Дизельное топливо подорожало с 71 рубля до 79 за литр. При этом общая инфляция в Свердловской области на 1 июня составляет 5,39%. Получается, что топливо дорожало в два раза быстрее большинства товаров и услуг. Рост цен на бензин фиксируется по всей стране, пишет ИАН. В Екатеринбург прибыл трамвай для памятника Алексею Балабанову. 10-тонный бронзовый вагон из фильма «Брат» доставили из литейной мастерской к Дворцу молодежи на Трале. В ближайшее время сюда привезут саму скульптуру режиссера и еще одну деталь памятника – пишущую машинку. Сейчас специалисты закрепляют вагон на бетонном основании, под ним уложат гранит и бронзовые фальш-рельсы, которые будут уходить к действующей трамвайной линии. Официальное открытие памятника Балабанову состоит 16 июня, пишет «Новый день». Спрос на туры в Анапу за неделю вырос почти вдвое, сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России. Если обычно рост продаж экскурсий в этот город составлял 30-40%, то на минувшей неделе показатель достиг 80%. Также следует отметить, что существенного скачка цен на турпакеты в Анапу-Сочи пока не зафиксировано. Однако, как говорят эксперты, отели курорта подходят к подорожанию осторожно, чтобы сразу не распугать отдыхающих. Доллар 73.26, евро 85.27.
0: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Сегодня обещают нам синоптики облачный день, дождь, ветер переменных направлений слабый, днем в Екатеринбурге до плюс 16.
2: Реклама.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
2: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
2: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM. Сейчас 10.10 плюс 15. Давайте узнаем, что нового в мире моторов, рассказывает наш автообозреватель на Радио Си. Спонсор минуты драйва ООО «Восток Моторс». Официальный дилер «Соуиз» на Сибирском тракте 24Б.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Новый актуальный термин в автоиндустрии – китайское автомобильное плато. Рынок КНР рос рекордными темпами 15 лет и уперся в потолок. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, внутренний парк страны достиг 370 миллионов машин, а продажи в прошлом месяце просели на 12%. Госсубсидии отменены, маржинальность китайских автокомпаний упала до минимума. Экспорт в США и Европу пока буксует из-за заградительных пошлин. Профицит мощности в КНР составляет 15 миллионов машин в год. Их просто некому продавать внутри страны. Эксперты говорят, золотая эпоха завершена, рынок перенасыщен. Из 100 нынешних брендов выживут максимум 25. Рынок агрессивно монополизируют гиганты уровня Beat и Geely. Как все отразится на нас с вами? Хочется думать, что хотя бы небольшим снижением цен.
4: Реклама. Выгодные цены? Было.
5: Специальные предложения?
4: Было.
5: Выгодный трейд-ин? Это вообще как у всех.
6: А в Акаме при покупке нового современного кроссовера Соуиз техническое обслуживание в течение 3 лет бесплатно.
7: Кроссоверы Соуиз. Современный дизайн, полный привод, автомат, гарантия от производителя. Спешите в Акаме на Сибирский тракт 24Б. Отличия начинаются здесь.
8: ООО «Восток Моторс». Предложение до 30 июня текущего года при покупке автомобиля марки Соуиз. Количество автомобилей ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
0: Сейчас 10.12 плюс 15. Дальше поговорим о восстановлении знаменитых мангровых лесов.
4: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
9: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
10: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
11: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
12: Озонбанку 5 лет. А вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
13: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026.
14: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: Наверное, многие уже на своих рабочих местах выпили чашечку кофе, пообщались с коллегами и начали свой рабочий день. Пожелаю, чтобы прошел он легко и продуктивно. Мы на Радио Си будем ставить для вас великолепную музыку. Сейчас 10.20 плюс 15. Давайте послушаем Катю Григорьеву. У нас интересная тема. Спонсор ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мангровые леса Земли начали активно восстанавливаться, и последние 16 лет растут быстрее, чем исчезают. Об этом говорят данные со спутников. Мангры – это уникальные деревья, которые приспособились жить прямо в соленой океанской воде. Для побережья они работают как живой щит, гасят удары цунами, защищают берега от штормов и служат безопасным детским садом для рыб и крабов. Но главное, они эффективно улавливают углекислый газ из атмосферы и веками удерживают углерод в прибрежном иле, сдерживая глобальное потепление. Больше всего мангровых лесов находится в Юго-Восточной Азии. Долгое время считалось, что мы их полностью теряем из-за промышленного освоения побережий и вырубки под рыбные фермы. Но природа оказалась выносливой и способной к восстановлению. Как только люди забрасывали искусственные пруды, мангры тут же захватывали их обратно. В ряде регионов зафиксирован мощный скачок их роста. Однако, если из-за изменения климата уровень мирового океана поднимется слишком быстро, деревья банально утонут. И тогда вместо очищения атмосферы они начнут возвращать углерод обратно. Так что расслабляться экологам пока рано.
4: Реклама. Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая Ботаника.
5: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
4: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
5: Новая Ботаника. Кристинского, 8 марта.
4: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
6: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».

0: Сегодня у нас вторник, 9 июня. Правда, вторник ощущается как примерно как середина рабочей недели, поскольку сама эта рабочая неделя у нас, напомню, короткая. Половина 11 в Екатеринбурге, плюс 15. О погоде чуть подробнее буквально через минуту. А пока новости рассказывает Елена Пипия на Радио Си. Спонсор ООО «СЗ Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
1: Доброе утро. Сегодня Госдума рассмотрит во втором чтении проект об усилении контроля за иноагентами. По словам спикера Вячеслава Володина, предлагается усилить надзор за их финансовыми операциями и ввести запрет на соцрекламу на подконтрольных им интернет-ресурсах. В Екатеринбурге хулиганы в городском автобусе напали на девушку и избили пассажира, который вступился за нее. Возбуждено уголовное дело. Расследование взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин, сообщает Уральский Меридиан. В Екатеринбурге стартовал 11-й музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет». В этом году он приурочен к 90-летию Свердловской филармонии. Денис Мацуев признался, что для него гастроли на Урале всегда в приоритете, пишет «Сигнал». Каждое 10-е объявление о продаже недвижимости в России – фейк. Риэлторы выкладывают объявления с заниженной ценой, чтобы привлечь клиентов, а потом говорят, что объект продан, и предлагают уже другие варианты, пишет РИА. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
2: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
2: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
4: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
2: Сайт sib-kalina.ru.
5: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор ООО «Хладокомбинат номер 3» – «Мороженое Джамейка». Сегодня будет облачно, дождь, ветер переменных направлений слабый, днем в Екатеринбурге до плюс 16. Примерно так же в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском.
2: Реклама.
3: Лето со вкусом моти, жара с ароматом личи. На отдыхе и на работе это будет отлично.
2: Новые азиатские десерты «Джамейка» от производителя гостовского пломбира.
3: Молочное эскимо с ароматом зеленого чая и малины. По-японски изысканно. И фруктовый лед с ароматом личи. По-китайски креативно. Нежные текстуры и оригинальные освежающие вкусы.
2: Превращай жаркий день в день яркий. «Джамейка» уже в магазинах города.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Сейчас 10.41 плюс 15. Дальше на Радио Си вспомним солиста группы Мьюз Мэттью Беллами. Расскажем, например, про его голос, ну и в целом, чем он живет помимо музыки. Тоже узнаем.
1: Реклама. В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» — это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
2: И как нам выбрать подходящую квартиру? Хочется все и сразу.
3: Да, чтобы с ремонтом, недорогую и пляж рядом.
2: Все просто. Это «Ривер». «СКМ Ривер». Жилой комплекс на берегу пруда. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом в Екатеринбурге.
3: «СКМ Девелопмент». 8-343-247-84-30.
2: Реклама. ЖК «СКМ Ривер». ОИЗ «СКМ Ривер Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио Си.

0: На радио Си золотые хиты. Вам прекрасного утра, несмотря на сегодняшний дождь, ну и в целом пасмурную погоду. Она, кстати, сегодня сильно уже не поменяется, до плюс 16, напомню, в прогнозе облачно, ну и, конечно, дождь. Скоро к хитам вернемся, пока же Катя Григорьева на радио Си. Сейчас 10:50.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 9 июня 1978-го в британском Кембридже родился солист группы Muse Мэтью Беллами. Диапазон его голоса примерно в 3,5 октавы. Он активно использует фальцет и вибрато, и эти приемы – одна из визитных карточек звучания группы. Сам Мэтью говорит, что у него очень маленькие голосовые связки. Он также отлично играет на гитаре и не раз попадал в списки лучших. Например, в 2009-м журнал Classic Rock включил Беллами в топ величайших гитаристов всех времен. У Muse образ положительных рокеров. По словам Мэтью, уже в начале карьеры музыканты отказались от разгульного образа жизни. При этом Беллами бывает импульсивен на концертах. Во время тура в 2004-м разбил на сцене почти 140 гитар. Музыкант – счастливый отец троих детей. У него есть сын-подросток от звезды фильма «Как отделаться от парня за 10 дней» Кейт Хадсон. В браке с моделью Элли Эванс растут двое малышей – сын и дочь. Беллами старается успеть все. Занимается и творчеством, и детьми, и даже содержит овечью ферму. И говорит: не трать время, иначе оно потратит тебя.

0: Золотые хиты на Радио Си. Сейчас 10.56 плюс 15. А дальше слушаем хит 93-го года от Стинга, «Fields of Gold». Такая неторопливая, красивая песня, буквально через 6 минут. А сейчас музыка, понятная без слов. «Фидель Уикет», мелодия «Wicked Angel» на Радио Си. Спонсор инструментальной музыки ИП «Бабушкин Александр Николаевич». Агентство недвижимости «Этажи».
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: Люксембурге 11 часов, это радио СИН на 103,7 FM. Сейчас Елена Пипе с выпуском новостей. Спонсор ООО ЭЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый день. В Госдуме предлагают отменить штраф для водителей за забытые права или полис ОСАГО. С инициативой вышли депутаты от ЛДПР. Ввести такую меру будет возможно при условии, что наличие документов можно проверить по электронным базам. Письмо с таким предложением направлено главе МВД Владимиру Колокольцеву, сообщает ТАСС. Авторы считают, что реализация инициативы позволит снизить нагрузку на добросовестных автомобилистов, сократить количество административных дел и уменьшить коррупцию. Риски при проверках. Спецавтобаза анонсировала личные приемы граждан. Отвечать на вопросы будут сами специалисты регионального оператора по вывозу мусора. С сегодняшнего дня начались консультации в центральном офисе спецавтобазы в Екатеринбурге. Они также состоятся 10, 11, 15 и 16 июня. Приемы будут проходить в течение всего рабочего дня. Кроме того, специалисты работают в территориальных представительствах в Ирбите, Тавде, Артемовском и некоторых других городах и проводят выездные консультации. Уже сегодня они едут в Сысерть и поселок Малышево, завтра в Каменск-Уральский. Полный график опубликован на сайте спецавтобазы, сообщает Федерал Пресс. В Свердловской области с завтрашнего дня начнут выдавать новые госномера с новым кодом региона 166. В этот день пройдет торжественная церемония вручения первых номеров серии, сообщили в облгаи. Изначально Свердловской области был присвоен код региона 66. В 2006 году в обращение ввели дополнительный код 96. В 2013 – 196, пишет «Коммерсант». Каждое десятое объявление о продаже недвижимости в России – фейк. Риэлторы выкладывают объявления с заниженной ценой для привлечения клиентов, а потом говорят, что объект продан или у него проблемы с документами и предлагают уже совсем другие варианты по другим ценам. Как пишет РИА, ситуация разнится в зависимости от региона. Лидером является Краснодарский край, где в преддверии сезона доля фейков достигла 15%. Для подавляющего числа покупателей цена – решающий фактор, чем и пользуются риэлторы. Международный фестиваль китайского кино проходит в России. В программу форума, который продлится до 14 июня, попал фильм «Красный шелк». Зрители смогут посмотреть его 10 июня в Екатеринбурге, 13 в Москве, 14 во Владивостоке. В рамках фестиваля пройдут показы заметных российских и китайских картин последних лет. Министр культуры России Ольга Любимова отметила, что взаимный интерес российского и китайского зрителя к современному национальному кинематографу наших стран подтверждается. Ждет уважение и дружбу между двумя народами. Доллар 73.26, евро 85.27.
2: Реклама. Полет в космос. Открытие Южного полюса. Создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения. Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
3: Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО «ТД Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит». Сегодня облачно, дождь, ветер переменных направлений слабый, днем в Екатеринбурге до плюс 16.
2: Реклама.
4: Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость, шаг – гармония, шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паривит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паривит». Красота под вашими ногами.
5: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: усыпляющий, яркий хит, который добавил немного солнца в этот пасмурный вторник. Калашников с вами, вы слушаете Радио Си, у нас только что Шон Мендес и Камила Кабельо «Сеньорита», а дальше смысловые галлюцинации «Охотники» на Радио Си.
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки, и там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
4: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
5: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
6: Миллион, один, два, три. Далеко можно зайти. Цены на авто сейчас очень уж пугают глаз. В Lucky Motors мы поможем. Просто вам «Москвич» предложим. Умный, стильный, заводной. Покорит своей ценой. Без накруток, без процентов. Все для радости клиентов. Обновленный «Москвич-3» от 1 587 тысяч рублей в «Москвич Lucky Motors». Екатеринбург, Бебеля 115.
7: Реклама не оферта. Указана минимальная цена на «Москвич-3» на механике. Акция до конца июня.
8: Телефон рекламной службы 235-0905.
9: Радио Си.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Ума Турман и Патрисия Каас. Не позвонишь. Красивая история только что на Радио Си. У нас впереди Рэя Натали Донт. Это через полторы минуты. Пока же новости расскажет Елена Пипия на Радио Си. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Добрый день. В правительстве призвали не допустить дефицита топлива в регионах. Ситуацию нужно постоянно отслеживать, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, Минэнерго уже представила меры по поддержке внутреннего рынка. Сильные дожди на Среднем Урале должны прекратиться к концу рабочей недели, пообещали синоптики Уралгидромета. А конец недели у нас в четверг, 11 июня. В Екатеринбург привезли сотни экспонатов из музейного комплекса «Царское село». В экспозиции, в частности, венчальный мундир Николая II, флорентийская мозаика из янтарной комнаты и многое другое. Выставка в Екатеринбургском музее ЗОО открывается завтра. Сборная России по футболу сегодня завершает серию товарищеских матчей. Национальная команда встречается со сборной Тринидада и Тобаго. Игра пройдет в Калининграде, начало в 20 часов по московскому времени. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
2: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Синоптики на сегодня обещают нам облачный день. Будет дождь, ветер переменных направлений слабый. Днем до плюс 16.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.
5: Spent 24 hours. Could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs.

0: нами только что Сандра Everlasting Love на Радио Си, музыка, которую мы любим. Меня зовут Роман Калашников, расскажу, что слушаем в золотой коллекции часа. У нас Даррен Хейс на старте, чуть раньше Ля Буш, а начнет Пол Маккартни. Yesterday в золотой коллекции.
1: Реклама. В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» — это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит» на фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
2: Семья, какие витамины есть в летнем салате?
3: Витамины Е, Ж, К.
2: Но тут с тобой не поспоришь. Без ЕЖК совсем не по-летнему.
3: Хорошо, что у нас с тобой салатное взаимопонимание. ЕЖК – классический густой майонез с насыщенным вкусом. ЕЖК – вкусно как надо. Покупай провансаль ЕЖК в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
4: Золотая коллекция «Радио 7».

0: Это Даррен Хейс, чувственный хит Insatiable на радио Си в золотой коллекции часа. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до завтра. Встречаемся утром в среду, растворяюсь в звуках большого города. Буквально через 3 минуты приятную компанию составит мой коллега Леонид Филиппов. А пока музыка понятная без слов. Слушаем мелодию «Палладио Эскала» на радио Си. Спонсор ООО «Торговый комплекс Докер».
1: От саженцев сливы до системы полива.
2: Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов, 1000 товаров для дома, дачи и сада. Район Кольцово, Бахчеванжи 2Б, докер.ру. «Докер» значит все окей на даче.

0: Вы слушаете Радио Си, 12.01 в Екатеринбурге. На Радио Си новости и Елена Пипя.
1: Добрый день. 140 украинских дронов ликвидированы минувшей ночью над российскими регионами. БПЛА нейтрализованы над приграничными Белгородской, Брянской, Курской, рядом других областей, а также над Московским регионом, Республикой Крым и над акваториями Азовского, Черного морей. Это официальные данные Минобороны. О пострадавших и последствиях на земле не сообщается. В Екатеринбурге осужден житель Челябинска. Ленинский райсуд признал 43-летнего Александра Свиридова виновным в мошенничестве на крупную сумму и отправил его на 3,5 года в колонию общего режима и назначил штраф 900 тысяч. По версии следствия, директор ООО «Уралдорстрой» обращался к Свиридову, чтобы тот помог передать взятки чиновникам для получения госконтрактов на строительство и ремонт дорог в Челябинской области. Директор думал, что у Свиридова есть такие знакомые, но ошибался. Свиридов согласился выступить посредником, но выполнять обещания не собирался. В итоге директор перечислил Свиридову за посредничество более 50 миллионов рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на областную прокуратуру. Чтобы ездить на мопедах и скутерах, подростки должны сдать на права. Об этом напомнили в Свердловской ГАИ. Для управления любым мопедом с двигателем до 50 кубических сантиметров или электромотором до 4 кВт необходимы права категории М. Она доступна уже с 16 лет. Если техника мощнее, она переходит уже в разряд мотоциклов. И здесь нужны не только права, но и регистрация транспорта, техосмотр и страховка. Водителю мопеда без прав грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Без шлема 1500 касается и водителя, и пассажира. Жительница Екатеринбурга снялась в «Поле чудес». Марии 30 лет, она певица, педагог по вокалу. Ради шутки отправила заявку на участие в культовой телепрограмме. И через два дня ей позвонили, позвали на съемку. У Марии были все шансы пройти в финал, но ведущий Леонид Якубович допустил ошибку, когда Мария в третий раз назвала правильно букву, и Якубович сказал, что такой буквы нет. А позже именно ее и открыли последней. Никто ошибку не заметил, ведущего не поправил, даже сама Мария увидела ее только когда смотрела программу. Девушка написала на Первый канал, но ей пока никто не ответил, пишет Ядин. Облысение помолодело в России. Как пишут СМИ, все больше молодых людей начинают лысеть буквально сразу после выпускного. Спрос на пересадку волос у людей младше 35 взлетел в два раза. Факторами риска появления алопеции являются дефицит витаминов, постоянный недосып и высокая нагрузка на нервную систему. Многие пациенты теряют время на самолечение, покупают шампуни, маски, но здесь уже нужно обращаться к специалистам. Врачи подчеркивают, что на ранней стадии процесс может замедлить. Доллар 73.26, евро 85.27.
0: И погода на радио 7. За окном в эти минуты плюс 17. Завтра в среду небольшой дождь, западный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15. И завтра днем до плюс 19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио 7.

0: На радио Сия музыка, которую мы любим, и только что это Дэвид Гетта и Сия Let's Love. Меня зовут Леонид Филиппов, рад составить компанию всем в этот вторник, 9 июня на календаре, и далее на радио Сия ДДТ.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
3: О, приснилось, что я завтрак проспал.
4: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
5: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
6: Вот придем, дома поговорим.
7: Наконец-то, пап. Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
8: УЗ «Заглядок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГП-3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
9: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
10: Возможно противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
12: 12 июня в 15.00 в Веермолле. Финал конкурса «Уральская краса. Длинная коса. 2026». Партнеры конкурса. Сеть «Оптик. Культура зрения». Компания «Винни». Создатель цифрового репетитора «Винни Тьютор». Торгово-развлекательный центр «Веермолл». Приходите и полюбуйтесь на наших красавиц. 0+.
13: Телефон рекламной службы 235-09-05.
14: Радио «Си».

0: Это Юрий Шевчук и группа ДДТ, только что на Радио Си. На часах 12.17, далее на Радио Си Леди Гага и Бруно Марс, а прямо сейчас Анна Романова и «Горячая десятка».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Коралловые рифы – это самые древние и разнообразные морские экосистемы на Земле. Известно, что это естественные подводные фильтры. Рифы постоянно фильтруют воду, улавливая микроорганизмы и повышая прозрачность воды. Сегодня коралловые рифы. Кораллы – это крошечные живые организмы, полипы, а не растения и не камни. Они состоят в близком родстве с медузами. Коралловые рифы существуют более 400 миллионов лет. Они занимают менее 2% площади океана, но служат домом для четверти всех морских обитателей. Рекордсмены по биоразнообразию – это рифы так называемого кораллового треугольника. Это акватория между Филиппинами, Индонезией и Малайзией. Там обитают около 76% всех известных в мире видов кораллов и тысячи разновидностей рыб. Кораллы растут невероятно медленно – от 1 до 5 миллиметров в год. Формирование массивного рифа занимает многие тысячелетия. Рифы очень шумные. Здоровый коралловый риф издает постоянный громкий гул, треск и щелканье. Их генерируют креветки, рыбы и сами полипы. Личинки кораллов и рыб, которые дрейфуют в открытом океане за километры от рифа, ориентируются на этот звук, как на акустический маяк, чтобы найти дорогу домой. Кораллы – жестокие агрессоры. Место на рифе ограничено, поэтому разные виды кораллов ведут непрерывные войны за пространство. У кораллов есть специальные боевые щупальца, которые могут переваривать и выжигать соседей. Кораллы создают собственную SPF-защиту – особые флуоресцентные белки, которые защищают их от солнца. На рифах действительно процветает мафия. Хищники умеют договариваться между собой и охотятся сообща. Например, так делают гигантские мурены и рыбы-групперы. Гибкая мурена выгоняет рыбу из укрытия, а группер ловит ее на выходе. Также процветают и хорошие сообщества. Крошечные щелкающие креветки практически слепые, но они отличные строители нор. Они делят жилье с рыбами-бычками. Бычок работает глазами и предупреждает креветку об опасности взмахом хвоста. Чтобы связь не терялась, креветка всегда держит один свой усик на теле бычка. Это очень мило, мне кажется. И что на первом месте? Коралловые рифы бывают не только в теплых тропических морях и океанах. В полярных регионах на глубине от 200 до 1500 метров в ледяной воде процветают очень необычные кораллы, о которых я расскажу вам в следующий раз.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Радио Си.

0: С вами радио Си на 103.7 FM и только что Алфавиль. На часах половина первого. На радио Си новости Елена Пипия. Спонсор ООО «За Атлант» Екатеринбург. ЖК «Сибирская Калина».
1: Добрый день. В подмосковной Балашихе взорвалась машина во дворе дома. Сегодня рано утром владелец автомобиля сел за руль, попытался отъехать. В этот момент прогремел хлопок. Водитель погиб, официальных комментариев пока нет, пишет Russia Today. Свердловская область лидирует в голосовании за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды среди регионов Уральского федерального округа. На сегодня уже проголосовали 780 тысяч свердловчан, из них около 270 в Екатеринбурге. Голосование идет по 12 июня включительно. На Урале уже начался грибной сезон. Подосиновики пошли под Арамилем, Богдановичем. В соседней Челябинской области собирают белые. Грибники уже делятся своими трофеями в соцсетях. Сотрудники имеют право уйти с работы, если температура в офисе превышает плюс 28 градусов. Перед уходом нужно только письменно уведомить руководителя, указать показания термометра и зафиксировать их в присутствии коллег, сообщает РИА Новости. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
2: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
2: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
4: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
2: Сайт sib-kalina.ru.
5: Застройщик ОСЗ «Атлант» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: И погода на радио СИМ. Спонсор ООО «Хладокомбинат номер 3. Мороженое Джамейка». За окном в эти минуты плюс 17. Завтра в среду небольшой дождь. А западный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15. И завтра днем до плюс 19.
2: Реклама.
3: Лето со вкусом моти. Жара с ароматом личи. На отдыхе и на работе это будет отлично.
6: Новые азиатские десерты «Джамейка» от производителя гостовского пломбира.
7: Молочное эскимо с ароматом зеленого чая и малины. По-японски изысканно. И фруктовый лед с ароматом личи. По-китайски креативно. Нежные текстуры и оригинальные освежающие вкусы.
6: Превращает жаркий день в день яркий. «Джамейка» уже в магазинах города.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. Только что город 312. На очереди золотая коллекция. В этом выпуске BWO, еще Beloved, Sweet Harmony. И в самом начале Крис Ри.
1: Реклама. Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас. Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.том.рф.
2: Соберите новую

0: 50% на игрушку.
1: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
2: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
4: Лето на Максимум.

0: Или Evil G. Фантастические цены, от которых захватывает дух. Твой новый автомобиль уже ждет. Не тормози. Заезжай за выгодой в дилерский центр Аками на Металлургов 82.
1: Реклама ООО «Ава Моторс» ИН 66-743-4001. Предложение действует с 10 по 14 июня. Подробности в салоне.
2: Озонбанку 5 лет. А вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
3: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026». Правила ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
4: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. Люмисфера приглашает на концерты в Летнем театре в парке Маяковского 27 и 28 июня. Симфония в парке и мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
5: Золотая коллекция «Радио Си».
6: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
7: Хирургическое восстановление кисти, в том числе после утраты пальцев, устранение контрактуры и другое, доктор Обухов. Эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов фирменными эндопротезами, доктор Поляк. Артроскопические операции суставов кисти, локтя, колена, бедра, доктор Бараненко. Отделение травматологии и ортопедии. Екатеринбург, Московская, 19.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На радио 7 музыка, которую мы любим, и только что BW. Далее на радио 7 пятерка песен только про любовь, и перед этим музыка, понятная без слов.
1: Реклама.
2: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
1: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
1: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
3: Застройщику СЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
5: Уэст это Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
6: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге 363-77-89.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
10: Ух ты! Велосипеды!
11: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
10: Сколько же велосипедов!
11: Да это успех!
12: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
13: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
14: 103.7 FM. Радио 7.

0: Вы слушаете «Радио Си», час дня в Екатеринбурге, на «Радио Си» новости и Елена Пипя.
1: Добрый день. Курсантам автошкол могут добавить еще один экзамен по оказанию первой помощи при ДТП. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на соответствующий документ правительства. Речь идет о повышении качества подготовки водителей. Экзамен на усвоение знаний и навыков оказания первой помощи пострадавшим при аварии намерены снимать на видео. Дожди в Свердловской области должны стихнуть к четвергу. Согласно прогнозам фонда ФОБОС, праздничные выходные хоть и не обойдутся вовсе без осадков, но осадки будут кратковременными и небольшими. Ну а на сегодня-завтра объявлено штормовое предупреждение. Спасатели и синоптики обещают сильные ливни, грозы, град. Судя по долгосрочным прогнозам, следующая неделя снова начнется с грозовых дождей, при этом дневные температуры могут подрасти до 26-28 градусов. Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин выступит вместе с хором в День России в Екатеринбурге. Ежегодная акция «Хором славим Россию и город» пройдет в историческом сквере. В состав хора войдут Уральский государственный духовой оркестр, ансамбль песни и пляски Уральского округа Росгвардии, детский эстрадно-духовой оркестр «Арт-этюд-бэнд». 8 июня состоялась первая репетиция хора. Было около 1500 человек. В праздник к хору смогут присоединиться все желающие на площадке исторического сквера, как обычно, разместят большой экран с текстами песен, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбургский музей ИЗО привезли более 300 экспонатов из музейного комплекса «Царское село». В экспозиции, в частности, венчальный мундир Николая II, флорентийская мозаика из янтарной комнаты и многое другое. Последний раз экспонаты показывали в Екатеринбурге 20 лет назад. Выставка «Царское село. Шедевры императорской резиденции» открывается в Екатеринбургском музее изобразительных искусств завтра. Сборная России по футболу сегодня завершает серию товарищеских матчей. Национальная команда встречается со сборной Тринидада и Тобаго. Игра пройдет на стадионе Ростех-Арена в Калининграде. Начало в 20 часов по московскому времени. В конце мая россияне встречались со сборной Египта и уступили африканской команде со счетом 0-1. В начале июня подопечные Валерия Карпина обыграли в Волгограде команду Буркина-Фасо со счетом 3-0. Сборная Тринидада и Тобаго перед сегодняшним матчем потерпела 4 поражения во всех последних товарищеских матчах, уступив Южной Корее, Габону, Венесуэле и Боливии. Доллар 73.26, евро 85.27.
0: И погода на радио 7, спонсор ООО «Специализированный застройщик Ксенара Девелопмент». За окном в эти минуты плюс 17, завтра в среду небольшой дождь, западный ветер 4,9 метров в секунду, этой ночью плюс 13-15 и завтра днем до плюс 19.
2: Реклама. Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
2: Только в июне. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Правильная декорация на сайте нашчетчудом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
5: Лучших песен о любви на радио Си украсят ваш день.
6: На радио Си 5 песен о любви.
0: Устраиваемся поудобнее. В этом выпуске нас с вами ждут Bengals и Jam & Spoon, Set Me Free. Также будут Владимир Кузьмин и Оливия Дин. И в самом начале Элтон Джон.

0: Свой рабочий день вы проводите в компании любимой музыки на радио 7, только что Bangles и Tune of Fame. Меня зовут Леонид Филиппов. Продолжим буквально через минуту. Далее на радио 7 Мадонна и сразу после Звери.
1: Реклама. На выходные с семьей. В путешествие с уверенностью. Build GX50 Plus. Ваш надежный спутник на дороге. Стильный дизайн, комфортный салон, современные технологии, гарантия от производителя. Пройдите тест-драйв флагманского кроссовера у официального дилера Аками на Металлургов 82. Build GX50 Plus уже в наличии в Аками.
2: Реклама не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
3: Build G. Надежность в движении.
4: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
5: Завтрак от 259 рублей.
4: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
6: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июне специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
8: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
9: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ до Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
10: 103.7 FM. Радио 7.

0: На Радио Си музыка, которую мы любим, и только что зверем. Далее на Радио Си Рейжи, но прежде новости Елена Пипия, спонсор АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Добрый день. По факту взрыва автомобиля во дворе дома в подмосковной Балашихе возбуждено уголовное дело, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в экстренных службах. Под днищем машины сработало самодельное взрывное устройство мощностью до 500 граммов тротили. Водитель погиб. Выборы в Свердловской области пройдут в единый день голосования 20 сентября. Дату назначил Комитет по законодательству и общественной безопасности. Теперь дату должен утвердить региональный парламент на заседании 16 июня, передает Урару. Десятки небольших гостиниц в Екатеринбурге освободили от турналога. Решение сегодня приняла Гордума. Речь о местах размещения без звезд. Это хостелы, малые отели, придорожные мотели и гостевые дома. Минтранс может запустить поезд из Москвы в Китай. Проект состоится, если на него будет спрос у пассажиров. Пока такого маршрута нет, потому что путь слишком долгий. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Дышать. Слышать. Нет. Мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит. Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: И погода на Радио СИМ. За окном в эти минуты плюс 17. Завтра в среду небольшой дождь. Западный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15. И завтра днем до плюс 19.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио СИМ.

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки, только что холи-моли. На часах 13.41 и на очереди золотая коллекция. В этом выпуске Робби Уильямс, еще Рики Мартин и Мэя, Private Emotion и в самом начале Cutting Crew.
1: Реклама.
2: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
3: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
3: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
4: Застройщику СЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге 363-77-89.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпкио.рф. Для зрителей старше 12 лет.
8: МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
9: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
10: Золотая коллекция. Радио 7.

0: В завершение каждого часа на Радио 7 мы слушаем хиты золотой коллекции. Только что Робби Вильямс, на часах без 5:02, далее на Радио 7 Милен Фармер, и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама. Роковые дни истории России. События, изменившие судьбу страны. Когда стихают споры историков, слово берет музыка. 17 июля во Дворце молодежи. Мюзикл-драма «Последний Романов». В ролях Игорь Балалаев, Валерия Ланская, Иван Ожогин и другие звезды российских мюзиклов. 17 июля. Дворец молодежи. 16+.
2: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
3: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
5: 12 июня в 15:00 в Веермолле. Финал конкурса «Уральская краса. Длинная коса. 2026». Партнеры конкурса. Сеть оптик «Культура зрения». Компания «Винни». Создатель цифрового репетитора «Винни Тьютор». Развлекательный центр «Веермолл». Приходите и полюбуйтесь на наших красавиц. 0+.
6: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
7: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
8: Для лиц старше 18 лет.
9: 103.7 FM. Радио 7.
0: На Радио 7 инструментальная музыка. Спонсор ИП Бабушкин Александр Николаевич. Агентство недвижимости «Этажи».
10: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на «Этажи.ком».
11: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
12: Франчайзи партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».

0: Вы слушаете Радио Си, 2 часа дня в Екатеринбурге. На Радио Си новости Елена Пипия, спонсор ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Добрый день. В Госдуме предложили навсегда сделать 31 декабря выходным. Глава комитета по труду, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов в интервью ТАСС предложил перенести выходной с 8 января. Парламентарий напомнил, что в последние годы вопрос о статусе 31 декабря регулярно становится предметом обсуждений. В одних регионах в этот день объявляют выходной, в других нет. В 2026 году 31 декабря выпадает на четверг и также будет нерабочим днем в рамках новогодних каникул. В Екатеринбурге двое детей выбежали на дорогу прямо под колеса. Как сообщили в ГорГАИ, ЧП случилось 8 июня около 6 вечера на улице Сахалинская. 41-летняя женщина ехала за рулем Джили, когда на проезжую часть выбежали два мальчика 8 и 10 лет. Детей с травмами доставили в 9-ю детскую больницу. Родители пострадавших пояснили, что детям разрешали гулять только во дворе, но они не послушались. При этом правила дорожного движения проговаривают дома ежедневно. Традиционная акция «Хором славим Россию и город» пройдет в Екатеринбурге в историческом сквере в День России 12 июня. Помимо сводного хора и трех оркестров выступят 30 коллективов, в том числе группа «Топ» с частушками о Екатеринбурге, которые написал Евгений Горенбург, а также лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин, он споет песню «17 лет». Весь репертуар акции поделили на 4 части по тематике «Россия», «Екатеринбург», «Детство» и «Традиции». Подпевать смогут все желающие. На площадке исторического сквера разместят большой экран с текстами песен. Спецавтобаза анонсировала личные приемы граждан. Отвечать на вопросы будут сами специалисты регионального оператора по вывозу мусора. С сегодняшнего дня начались консультации в центральном офисе спецавтобазы в Екатеринбурге. Они также состоятся 10, 11, 15 и 16 июня. Приемы будут проходить в течение всего рабочего дня. Кроме того, специалисты работают в территориальных представительствах в Ирбите, Тавде, Артемовском и некоторых других городах. И проводят выездные консультации. Уже сегодня они едут в Сысерть и поселок Малышево, завтра в Каменск-Уральский. Полный график опубликован на сайте спецавтобазы, сообщает Федерал-Пресс. Спрос на туры в Анапу за неделю вырос почти вдвое, сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России. Если обычно рост продаж экскурсий в этот город составлял 30-40%, то на минувшей неделе показатель достиг 80%. Также следует отметить, что существенного скачка цен на турпакеты в Анапу-Сочи пока не зафиксировано. Однако, как говорят эксперты, отели курорта подходят к подорожанию осторожно, чтобы сразу не распугать отдыхающих. Доллар 73.26, евро 85.27.
2: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение. Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в Проспект Групп такие дружеские и уважительные условия. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: И погоде на Радио 7, спонсор ООО ТД «Паривит», завод стеновых материалов «Паривит». За окном в эти минуты плюс 17, а завтра в среду небольшой дождь, а западный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 13,15 и завтра днем до плюс 19.
2: Реклама.
3: «Паривит» – тротуарная плитка. «Паривит», «Паривит».
4: Тротуарная плитка всех удивит.

0: под вашими ногами. Паривитплитка.ру.
1: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
2: ООО «Торговый дом Паривит». УГРН 111-723-203-775. Тюмень.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Свой рабочий день вы проводите в компании любимой музыки на Радио 7, только что «Ламбада». Меня зовут Леонид Филиппов. Сегодня вторник, 9 июня на календаре. В ближайшей музыкальной перспективе на Радио 7 кино и сразу после «One Attack» с хитом «Someone».
1: Реклама.
2: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава «Эльмаша» от строительного холдинга «Атом».
3: Рассрочка 0% до 2028 года.
4: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
5: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
6: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
7: Ух ты, велосипеды!
8: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
7: Сколько же велосипедов!
8: Да это успех!
9: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
10: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
11: Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня. Большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите. Такого больше не будет.
12: Акция действует до конца мая этого года.
13: 12 июня в 15:00 в Веермолле. Финал конкурса «Уральская краса. Длинная коса. 2026. Партнеры конкурса. Сеть «Оптик. Культура зрения». Компания «Винни». Создатель цифрового репетитора «Винни Тьютор». Торгово-развлекательный центр «Веермолл». Приходите и полюбуйтесь на наших красавиц. 0+.
14: Телефон рекламной службы 235-09-05.
15: Радио «Си».

0: На радио все отличная музыка для рабочего настроения, и только что Ван Атек. На часах 14:21, через минуту буквально мы вернемся к музыке. Далее на радио все секрет и Eagles, отель «Калифорния».
1: Реклама. Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Выгодные цены? Было.
4: Специальные предложения?
3: Было. Выгодный трейд-ин? Это вообще как у всех.
4: А в Акаме при покупке нового современного кроссовера SoWiz техническое обслуживание в течение 3 лет бесплатно.
3: Кроссоверы SoWiz. Современный дизайн, полный привод, автомат, гарантия от производителя. Спешите в Акаме на Сибирский тракт 24Б. Отличия начинаются здесь.
5: ООО «Восток Моторс». Предложение до 30 июня текущего года при покупке автомобиля марки «Суиз». Количество автомобилей ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
6: Миллион. Один, два, три. Далеко можно зайти. Цены на авто сейчас очень уж пугают глаз. В «Lucky Motors» мы поможем. Просто вам «Москвич» предложим. Умный, стильный, заводной. Покорит своей ценой. Без накруток, без процентов. Все для радости клиентов. Обновленный «Москвич-3» от 1 587 тысяч рублей в «Москвич Lucky Motors». Екатеринбург, Бебеля 115.
5: Реклама, не оферта. Указана минимальная цена на «Москвич-3» на механике. Акция до конца июня.
7: Знаете Аллу, специалиста по газобетону? А Сергея, эксперта по кирпичу? Знакомы с Ириной? Ас в цементе. Может, и Антона, гуру кровли, встречали?
8: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
9: Подробнее на petrovich.ru. Улица Петрович, Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
10: 103.7 FM. Радио 7.

0: Спасибо, что проводите этот день в компании любимой музыки. Это Радио 7, Дален Радио Си, Зиба и Португал The Man. Но прежде новости. Елена Пипе, спонсор ООО «За Атлант» Екатеринбург, ЖК «Сибирская Калина».
1: Добрый день. Сегодня в Кольцово с опозданием прибыли несколько рейсов из-за ограничения использования воздушного пространства в аэропортах Сочи и Москвы. По этой же причине задерживается и вылет нескольких самолетов, сообщает «Новый день». В июньские праздники Свердловская железная дорога назначила дополнительные пригородные поезда. С 10 по 14 июня назначаются дополнительные рейсы электричек, которые курсируют по выходным, и отменяются некоторые поезда, которые ходят по будням. Подробнее о расписании пишет «Коммерсант Урал». Школьница из Ханты-Мансийского округа попала в больницу из-за передозировки антидепрессантом перед экзаменами. Девочка смешала его еще с одним препаратом. Похожие случаи фиксировали в Башкирии, Москве и других регионах, пишет телеграм-канал ШОТ. Все организованные места отдыха в России готовы к сезону, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Речь идет о 98% детских лагерей, санаториев и пляжей. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
2: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже. Мы ведь покупаем ее, да?
2: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
4: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
2: Сайт sib-kalina.ru.
5: Застройщик ОСЗ «Атлант» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: И погода на Радио 7, спонсор ООО «Хладокомбинат номер 3», «Мороженое Джамейка». За окном в эти минуты плюс 17, завтра в среду небольшой дождь, а западный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15 и завтра днем до плюс 19.
2: Реклама.
3: Лето со вкусом моти, жара с ароматом личи. На отдыхе и на работе это будет отлично.
6: Новые азиатские десерты «Джамейка» от производителя гостовского пломбира.
3: Молочное эскимо с ароматом зеленого чая и малины. По-японски изысканно. И фруктовый лед с ароматом личи. По-китайски креативно. Нежные текстуры и оригинальные освежающие вкусы.
6: Превращай жаркий день в день яркий. «Джамейка» уже в магазинах города.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио.

0: вами Радио Си на 103.7 FM и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Анастейша, Ещерикина, Day by Day и в самом начале Boy George, спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
1: Опытный и внимательный врач-проктолог, современные высокие технологии и комфортные условия лечения на Московской 19 эффективно решают деликатные проблемы. Не пропустите тревожные симптомы. Записывайтесь на прием к проктологу по телефону 228-28-28. Центр косметологии и пластической хирургии имени Нудельмана. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
2: Золотая коллекция. Радио Си.

0: На радио Си музыка, которую мы любим, и только что она стоишь, а далее на радио Си и Тайп, и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама.
2: Соберите новую.

0: Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
2: Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
3: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
5: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026rules.
6: 103.7 FM. Радио Си.
7: На Радио Си инструментальная музыка. Спонсор ООО «Торговый комплекс Докер».
8: Строим новое!
9: Ремонтируем любимое!
8: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: Вы слушаете «Радио Си», 3 часа дня в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости и Елена Пипя.
1: Добрый день. Китай выступил против санкций Евросоюза в отношении танкеров с российской нефтью. В Пекине назвали эти ограничения незаконными и лишенными правовых оснований. Позицию КНР озвучил официальный представитель МИДа Китая Лин Цянь. Так он прокомментировал заявление главы евродипломатии Каи Каллас о том, что Евросоюз намерен разрешить задержание судов, транспортирующих российскую нефть в Средиземном море. Десятки гостиниц в Екатеринбурге освободили от туристического налога. Решение приняла сегодня Гордума. Речь о местах размещения без звезд. Это хостелы, малые отели, придорожные мотели, гостевые дома. Всего в столице Урала 57 таких объектов. Как пояснил председатель городской счетной палаты Александр Гитманчук, сутки проживания в хостеле в среднем стоят 1000 рублей. Ставка турналога 100 рублей, то есть 10%. И получается, что в процентном отношении постояльцы хостелов платят в казну больше тех, кто может позволить себе снимать номера в более дорогих гостиницах. Но теперь социальная справедливость восторжествовала. Главное событие российской ювелирной отрасли пройдет в Екатеринбурге. Выставка-форум «Тонкие грани» 15-16 июля в креативном кластере «Домна» соберет лидеров индустрии, российских и зарубежных байеров. Участники смогут познакомиться с коллекциями, новыми технологиями и достижениями ювелирной отрасли Свердловской области. Всего будет представлено 30 российских брендов украшений, сообщили в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства, который организует выставку в рамках нацпроекта «Эффективная конкурентная экономика». Вход на мероприятие бесплатный по предварительной регистрации. На Уралмаше изменятся маршруты транспорта из-за ремонта трамвайных путей. Движение закроют с полуночи 12 июня до 5 утра 17. На время ремонта изменятся маршруты трамваев номер 5, 8, 24, троллейбусов 26, 29, 32 и автобусов номер 68, 80, 96 и ряда других. Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать пути передвижения, сообщили в мэрии. Россияне резко увеличили траты на онлайн-покупки. Средний чек 27,5 тысяч рублей в месяц. По данным ВЦИОМ, за последние 5 лет сумма выросла в 2,6 раза. За 15 лет число заказов в интернете выросло минимум в 100 раз. Главной категорией по-прежнему остается одежда, обувь, а также билеты, электроника, товары для дома. Вопреки стереотипам, шопинг в сети одинаково распространен среди всех возрастов и доходов. Разница лишь в чеке. Обеспеченные пользователи тратят около 51 тысячи рублей, а люди со скромным бюджетом – около 21 тысячи в месяц. Доллар – 73,26, евро – 85,27.
0: И погода на «Радио 7». За окном в эти минуты плюс 17. Завтра в среду небольшой дождь. Западный ветер – 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 13,15. И завтра днем до плюс 19.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио «Зия» музыка, которую мы любим, и только что «Шер до ламорен». Меня зовут Леонид Филиппов. Желаю всем великолепного рабочего настроения. И далее на радио «Зия» 20-минутный музыкальный нон-стоп.
1: Реклама. Лето на максимум.

0: Incredible G. Фантастические цены, от которых захватывает дух. Твой новый автомобиль уже ждет. Не тормози. Заезжай за выгодой в дилерский центр Аками на Металлургов 82.
1: Реклама ООО «Ава Моторс» N66-743-4001. Предложение действует с 10 по 14 июня. Подробности в салоне.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
6: Рассрочка 0%. До 2028 года.
7: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/akcia/9. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
8: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Роковые дни истории России. События, изменившие судьбу страны. Когда стихают споры историков, слово берет музыка. 17 июля во Дворце молодежи. Мюзикл-драма «Последний Романов». В ролях Игорь Балалаев, Валерия Ланская, Иван Ожогин и другие звезды российских мюзиклов. 17 июля. Дворец молодежи. 16+.
11: Телефон рекламной службы 235-09-05.
12: Радио Си.

0: Руси.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Си.

0: Свой рабочий день вы проводите в компании любимой музыки. На Радио 7 только что Эрос Рамазова. Тем далее на Радио 7 Лешука, но прежде новости. Елена Пипия, спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник здоровья 365.
1: Добрый день. В Госдуму внесли законопроект о неснижении порога НДС для малого и среднего бизнеса, сообщил глава комитета по бюджету Андрей Макаров. Он выразил уверенность, что все депутаты поддержат эту инициативу, пишет РИА. Некоторые екатеринбургские улицы после сегодняшнего дождя буквально превратились в реки. Так, настоящий потоп возник около 25-й школы в Мичуринском. Машины не едут, а плывут. В некоторых дворах в академическом воды по колено. Видео есть на Е1. Свердловские комары этим летом побили рекорд. Как сообщила директор Висимского заповедника, такого нашествия комаров в нашем регионе не было 20 лет. В Висиме от комаров спасают только плотная одежда и москитные сетки. Пролетела мимо. Так в Институте космических исследований Российской академии наук объяснили, почему мощная магнитная буря, вероятность которой составляла 96%, так и не началась на Земле. Облако плазмы с Солнца не зацепило нашу планету, поясняют ученые. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: И погода на Радио 7. За окном в эти минуты плюс 17. Завтра в среду небольшой дождь. Западный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15. И завтра днем до плюс 19.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио 7.

На радио 7 меньше слов и больше музыки. Только что Анна на Клаб. На часах 15:41 и на очереди золотая коллекция. В этом выпуске Лаура Паузини, It's Not Goodbye, еще Scorpions и в самом начале Джо Дассен. Реклама.

0: 21-21. Реклама ООО «Автоперекрёсток», ЕНР 66-74, 11-26-25. Количество авто ограничено. Подробности в салоне. Акция до конца июня текущего года.
1: О, приснилось, что я завтрак проспал.
2: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
3: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
4: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
0: Подробности на мотивтелеком.ру.
5: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июне на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Золотая коллекция «Радио 7».

Радио 7, музыка, которую мы любим, и только что Лаура Паузини, It's Not Goodbye. Далее на Радио 7, Эми Макдональд, и перед этим музыка понятная, без слов.

0: Вы слушаете «Радио Си», 4 часа дня в Екатеринбурге, на «Радио Си» новости.
1: Добрый день. Руководители России пока не поздравили с победой действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В Москве ожидают официальных итогов парламентских выборов в республике, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что в Кремле видели много сообщений о нарушениях на выборах в Армении, пишет РИА Новости. Напомню, ранее ЦИК Армении сообщил об окончании подсчета голосов в понедельник, 8 июня. Отмечалось, что победу на выборах одержала партия действующего премьер-министра «Гражданский договор». Депутаты Гурдумы Екатеринбурга освободили от уплаты туристического налога хостелы и недорогие гостиницы. Льгота будет действовать в этом году и в следующем. В городе таких объектов 57. Сейчас эконом-гостиницы переживают непростые времена. За три года средняя нагрузка снизилась с 72% до 53%. Об этом рассказал ранее депутат Алексей Вихарев, пишет РБК. Прошлой весной депутаты Гурдумы Екатеринбурга освободили от налога гостиницы, в которых размещают временных переселенцев и беженцев. Напомню, власть регионов и городов получили право вводить турналог с выручки от гостиничной деятельности с 1 января 2025-го. Он начисляется на сумму услуг по размещению и составляет 1%, но не менее 100 рублей в сутки, напоминает агентство. Губернатор Денис Паслер провел заседание антинаркотической комиссии Свердловской области. На заседании 8 июня обсудили меры по противодействию распространению запрещенных веществ среди несовершеннолетних. В регионе ведется системная работа в этом направлении, отметил Денис Паслер. Так, одним из эффективных инструментов раннего выявления рисков остается социально-психологическое тестирование учащихся. В числе эффективных мер также были названы организация содержательного досуга и трудоустройство подростков летом, вовлечение молодежи в занятия спортом, просветительские и волонтерские проекты. Екатеринбург уходит под воду из-за сильных дождей. Е1 пишет о затоплениях в переулке Коротком, в частности, а также в Мичуринском, где затоплена дорога около 25-й школы. Судя по карте осадков Яндекса, дождь в Екатеринбурге продлится до завтра. Синоптики заранее предупреждали о том, что на регион обрушатся сильные ливни и грозы с градом. В прогнозах Росгидромета дожди каждый день до понедельника 15 июня включительно. По долгосрочным прогнозам погодных метеоресурсов, сухо станет только в 20-х числах июня, тогда же потеплеет до плюс 25 и выше. Британский актер Идрис Эльба раскритиковал идею сделать Джеймса Бонда темнокожим. Об этом он заявил в интервью журналу GQ. Актер отметил, что агент 007 был задуман как белый мужчина, и у создателей были на то причины. Бонд популярен во всем мире, и далеко не все зрители согласятся увидеть африканца в роли Бонда, отметил актер, который сам темнокожий. Последний фильм о Бонде «Не время умирать» с Дэниелом Крейгом вышел в 2021 году. Ранее сообщалось, что на роль агента 007 рассматривают молодого актера около 30 лет, ростом не ниже 178 сантиметров, пишет Лента.ру. Официальный доллар 73.26, евро 85.27.
0: И погода на Радио 7, спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». За окном в эти минуты плюс 17, а завтра в среду небольшой дождь, западный ветер 4,9 метров в секунду, этой ночью плюс 13-15 и завтра днем до плюс 19.
2: Реклама.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
2: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
2: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: музыкой, которую мы любим, и только что Оливия Адамс. Меня зовут Леонид Филиппов. Желаю всем великолепного рабочего настроения и Долен Радио 7. 20-минутный музыкальный нон-стоп.
1: Реклама.
2: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. Люмисфера приглашает на концерты в Летнем театре в парке Маяковского 27 и 28 июня. Симфония в парке и мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
3: Соберите новую

0: классная игрушка.
1: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
2: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
3: Рассрочка 0%. До 2028 года.
4: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом» Бабушкина. Договор в соответствии с ФЗ-214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
5: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
6: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
7: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре.

0: Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпкао.рф. Для зрителей старше 12 лет.
1: МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио Си.

0: Свой рабочий день вы проводите в компании любимой музыки на Радио 7, только что Blue System, далее на Радио 7 One Republic, но прежде новости, спонсор ООО «За Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина».
1: Добрый день. В России могут ускорить оглашение результатов ОГЭ и ЕГЭ. Такое предложение направил министру просвещения Сергею Кравцову депутат питерского ЗАГС Собрания Антон Соловьев, пишет «Парламентская газета». Июньские пенсии свердловчанам перечислят досрочно в связи с празднованием Дня России, сообщает областное отделение социального фонда. Пенсионеры, которым выплаты доставляет Почта России, получат деньги за июнь в привычные для себя даты. Количество комаров в Свердловской области этой весной и летом побило рекорд. Такого нашествия не случалось последние 20 лет, сообщили в Висимском заповеднике. Специалисты советуют туристам в лесах использовать плотную одежду, москитные сетки и репелленты, пишет Урару. Этим летом в моде остается спортивная атрибутика. Олимпийки, трикотаж, джерси, ветровки в сочетании с украшениями, каблуками и аксессуарами, заявили редакторы Fashion Factory School. Безупречный макияж уступает место естественному сиянию кожи, пишет Лента.ру. Людмила Гусева, Радио 7.
2: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
2: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже. Мы ведь покупаем ее, да?
2: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
4: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
2: Сайт sib-kalina.ru.
5: Застройщик ООСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Золотая коллекция «Радио Си».

0: Золотые хиты на Радио Си, и только что Вивиана Харри, Адриан Сена, и на этом я, Леонид Филиппов, прощаюсь с вами. Далее компанию составит Элина Гончарова. Еще впереди на Радио Си Дайдо, и перед этим инструментальная музыка, спонсор ИП Бабушкин Александр Николаевич, агентство недвижимости «Этажи».
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: В Екатеринбурге 5 вечера. Радио Си на 103.7 FM с новостями Людмила Гусева. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый вечер. В России могут ускорить оглашение результатов ЕГЭ и ОГЭ. Такое предложение направил министру просвещения Сергею Кравцову депутат питерского Заксобрания «Единорос» Антон Соловьев. Об этом сообщает «Парламентская газета». Парламентарий подчеркивает, что ему часто поступают обращения от родителей и сотрудников образовательных учреждений. Они жалуются на то, что длительное ожидание результатов экзаменов провоцирует серьезное эмоциональное напряжение у школьников и их родителей. С учетом современных технологических возможностей и развития цифровых систем, подсчет результатов ЕГЭ и ОГЭ возможно ускорить, говорится в обращении депутата. Июньские пенсии с свердловчанам перечислят досрочно в связи с празднованием Дня России, сообщает областное отделение соцфонда. Так, жители региона, которые обычно получают пенсию через банк 13 числа, получат их 11-го. Мера коснется всех видов пенсии по старости, инвалидности, случаю по потере кормильца. Порядок и даты выплат детских пособий сохраняются по графику. Для получателей выплат на карту или банковский счет зачисление происходит в течение всего дня до вечера. Пенсионеры, которым выплаты доставляет Почта России, получат деньги за июнь в привычные для себя даты. Почтальоны начали доставку пенсии на дом с 3 июня. Из-за ремонта трамвайных путей на развязке Космонавтов-машиностроителей на Уралмаше в конце этой недели в Екатеринбурге изменятся маршруты общественного транспорта, сообщает пресс-служба мэрии. Изменения вступят в силу с полуночи 12 числа до 5 утра среды 17 июня. Поменяют схемы движения трамваи, троллейбусы и автобусы, которые ходят по развязке Космонавтов-машиностроителей. В мэрии просят горожан отнестись к временным неудобствам с пониманием, заранее планировать маршруты, пишет Е1. Количество комаров в Свердловской области нынче побило рекорд. Как сообщили порталы Урару, в Висимском заповеднике такого нашествия не случалось последние 20 лет. По словам директора заповедника Александры Хлопотовой, причина огромного количества насекомых – большая влажность в прошлом и нынешнем годах. Полчища комаров атаковали и Висимский заповедник, и соседний Денежкин камень. Из-за них посетителей в заповедных окрестностях стало меньше. Специалист советует туристам в лесах использовать плотную одежду, а также москитные сетки и репелленты, пишет Урару. Этим летом в моде остается спортивная атрибутика. Олимпийки, трикотаж джерси, ветровки в сочетании с украшениями и каблуками. Об этом заявили редакторы школы бизнес-образования в сфере моды Fashion Factory School. Также актуальна стала гоночная эстетика, куртки в стиле автоспорта, контрастные полосы, винтажная символика команд, спортивные силуэты. В тренде морская тематика. В одежде полоска, канаты, золотые пуговицы, оттенки морской формы. Этим летом вернулись в моду также ободки для волос. Безупречный макияж уступил место естественному сиянию кожи, говорится в сообщении школы, пишет Лента.ру. Официальный доллар 73.26, евро 85.27.
2: Реклама. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения.
3: Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-2062.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: И о погоде на Радио Си. Спонсор выпуска ООО «ТД Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит». На завтра нам обещают облачность, дожди, ветер северо-западный, слабый. Этой ночью и завтра днем в Екатеринбурге плюс 14-16.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость. Шаг – гармония. Шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паревит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паревит». Красота под вашими ногами.
5: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Сия – музыка, которую мы любим, в компании которой погружаемся в вечер и, быть может, даже думаем о том, как можно будет отпраздновать сегодняшний праздник – Международный день друзей. Меня зовут Элина Гончарова. Всем привет! 17:10 в Екатеринбурге. Далее здесь новая песня «Алекс Уоррен» – «Fever Dream». И через минуту Юлия Савичева на Радио Сия.
1: Реклама. Лето на максимум.

0: Аками на Металлургов 82.
1: Реклама ООО «Авамоторс» и НМ-66-743-4001. Предложение действует с 10 по 14 июня. Подробности в салоне.
2: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
1: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
4: Рассрочка 0%. До 2028 года.
1: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
5: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
6: И о ситуации на дорогах. На радио Си спонсор выпуска ООО «Автоперекресток». Автосалон «Аками Запад», официальный дилер «Джейку» на «Металлургов 80». А Яндекс.Карт сообщают о затруднениях в 4 балла. По магистралям уже плотное движение на Восточной в сторону парка Маяковского, на Малышева в оба направления и на проспекте Ленина в сторону Виза. Крупнейшие пробки сейчас на Комсомольской от переулка Лобачевского до Объездной, на улице Восточной от Советской до Декабристов. Стоит Турбинная на отрезке от Учителей до Космонавтов, на Объездной и сложности от Московской до Амундсена и на улице Проезжая также скопление транспорта от Краснодарской до Норильской.

0: Сюрреалистичные сны Алекса Уоррена на радио Сиа, золотые хиты и то, что в моде. 17:20 в Екатеринбурге. Берем ориентир на завершение рабочего вторника в прекрасном настроении. Моральный кодекс и почил, стей у нас впереди через минуту. Саваш, Only You на радио Сиа.
1: Реклама. Вот придем, дома поговорим.
2: Наконец-то, пап. Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
3: ООО «Загородок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГП3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
4: Выгодные цены? Было.
5: Специальные предложения? Было.
4: Выгодный трейд-ин? Это вообще как у всех.
5: А в Акаме при покупке нового современного кроссовера SoWiz техническое обслуживание в течение 3 лет бесплатно.
4: Кроссоверы SoWiz. Современный дизайн, полный привод, автомат, гарантия от производителя. Спешите в Акаме на Сибирский тракт 24Б. Отличия начинаются здесь.
6: ООО «Восток Моторс». Предложение до 30 июня текущего года при покупке автомобиля марки SoWiz. Количество автомобилей ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
7: Шел Иванушка дорогу длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
8: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
7: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
9: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
10: Телефон рекламной службы 235-09-05.
11: Радио Си.

0: Между прочим, мужской баритон воспринимается мозгом как сигнал безопасности и снижает общий уровень стресса. Сергей Мазаев справился с задачей. Блестяще, 17:32 в Екатеринбурге. Вы слушаете Радио Си в нашей компании «Хорошо всегда». «Калео», «Way Down We Go» у нас впереди. Сейчас на Радио Си новости коротко. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Добрый вечер. На портале госуслуги введут тревожную кнопку. Соответствующий закон приняли депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях. Сигнал с портала госуслуги будет оперативно поступать в государственную информсистему, затем в банки, операторам связи и в полицию. 5 свердловских городов оказались в опасности из-за затяжных ливней. Прогнозируется резкое повышение уровня воды в некоторых реках. Особое внимание в ближайшие дни будет уделяться ситуациям в городах Нижний Тагил, Ревда, Невьянск, Кушва и Кытлым, сообщает Департамент информполитики. Между тем, новые штормовые предупреждения выпустили свердловские спасатели. В среду, 10 июня, по области вновь ожидаются очень сильные ливни, град, ветер с порывами до 15 метров в секунду. В четверг, 11 июня, погода будет спокойнее. В День России, 12-го, в Екатеринбурге снова дожди и грозы. Сезон цветения тополиного пуха может быть опасен для машин, предупреждают специалисты, пишет «Вечерняя Москва». В период цветения тополя они советуют каждую неделю очищать радиаторы сжатым воздухом или слабым напором воды. В конце сезона поменять воздушный фильтр двигателя. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операция по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: И о погоде на Радио Си на завтра. Синоптики обещают нам облачность, все те же дожди, ветер северо-западный слабый и еще похолодает. Нынешней ночью и завтра днем обещают от 14 до 16 тепла.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: 17.42 в Екатеринбурге. На Радио 7 меньше слов, больше музыки. И сборник хитов золотой коллекции ждет нас с вами впереди. Алис Маклернан, Woman in Love, Aha, Velvet. И в самом начале, через минуту, Глория Гейнер на Радио 7.
1: Реклама.
2: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
1: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
1: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
3: Застройщику СЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Когда собрались большой компанией, когда родственники приехали с сюрпризом, когда пошли на пикник с одноклассниками, когда лень готовить, когда день рождения. Три пиццы на выбор. Выгодная комбо на всех. В «Додо Пицца».
5: ООО «ДПЕ», город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
6: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
7: 12 июня в 15.00 в Веермолле. Финал конкурса «Уральская краса. Длинная коса. 2026». Партнеры конкурса. Сеть «Оптик. Культура зрения». Компания «Винни». Создатель цифрового репетитора «Винни Тьютор». Торгово-развлекательный центр «Веермолл». Приходите и полюбуйтесь на наших красавиц. 0+.
0: И о ситуации на дорогах. На Радио Си спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет», автоцентр «Июль». Яндекс.Карты сообщают нам о 6 баллах загруженности. По магистралям сложно. На Московской в сторону объездной, на Восточной в направлении парка Маяковского, на Малышева в сторону ЖБИ и на улице Токарей в направлении Репина. Крупнейшие пробки сейчас на Учителей Турбинных, на отрезке от Вилонова до Космонавтов, на проспекте Ленина от Тимирязева до Хохрякова. На проспекте Космонавтов постоять придется от Завокзальной до Электриков, на Библиотечной пробка от Педагогической до Комсомольской и на 8 марта от Бориса Ельцина до Щерса.
1: Реклама.
8: Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
9: Золотая коллекция «Радио 7».

0: Золотая коллекция радио «Сия» Лиз Маклернан, «Влюбленная женщина». 17:56, скоро новости. Гаррет Гейтс, «Unchained Melody» и «Музыка понятная без слов». Через минуту на радио «Сия» Ванесса Мэй, «Контраданса».
1: Реклама. И как нам выбрать подходящую квартиру? Хочется все и сразу.
2: Да, чтобы с ремонтом, недорогую и пляж рядом.
1: Все просто. Это «Ривер». «СКМ Ривер». Жилой комплекс на берегу пруда. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом в Екатеринбурге.
2: «СКМ Девелопмент». 8-347-247-84-30.
1: Реклама. ЖК «СКМ Ривер». ОИЗ «СКМ Ривер Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Спокойно, товарищи, без паники! Это суперпредложение! Новая «Ботаника»!
4: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
3: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
4: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
3: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООСЗ «Ривьера НБ».
6: Миллион, один, два, три. Далеко можно зайти. Цены на авто сейчас очень уж пугают глаз. В «Лаки Моторс» мы поможем. Просто вам «Москвич» предложим. Умный, стильный, заводной. Покорит своей ценой. Без накруток, без процентов. Все для радости клиентов. Обновленный «Москвич-3» от 1 587 000 рублей в «Москвич Лаки Моторс». Екатеринбург. Бебеля 115.
5: Реклама, не оферта. Указана минимальная цена на «Москвич-3» на механике. Акция до конца июня.
7: 103.7 FM. Радио
0: «Сити». Спонсор инструментальной музыки ООО «Торговый комплекс Докер».
8: От саженцев сливы до системы полива.
9: Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Тысячи товаров для дома, дачи и сада. Район Кольцово. Бахчеванжи 2Б. Докер.ру. «Докер» значит все окей на даче.

0: В Екатеринбурге 18.01. Это радио СИН на 103.7 FM. И главные новости к этому часу. Людмила Гусева.
1: Добрый вечер. На портале госуслуги введут тревожную кнопку. Соответствующий закон приняли депутаты Госдумы во втором и третьем окончательном чтении. С помощью такой кнопки можно будет жаловаться на мошеннические действия через портал госуслуги. Сигнал оперативно поступит в государственную информсистему, затем в банки, операторам связи и в полицию. Также закон обяжет операторов связи блокировать номера мошенников и возмещать клиентам ущерб, если они не заблокировали подозрительный номер. Инициативу реализуют в рамках второго пакета мер про противодействие кибермошенничеству, сообщает РИА Новости. 5 свердловских городов оказались в опасности из-за затяжных ливней. Эксперты профильных ведомств прогнозируют резкое повышение уровня воды в некоторых реках. Особое внимание в ближайшее время будет уделяться ситуации в городах Нижний Тагил, Ревда, Невьянск, Кушва и Кытлым. Главы городов и владельцы плотин уже получили предписание взять гидрологическую обстановку под личный контроль. На реках и водохранилищах организовано круглосуточное наблюдение. Жители региона просят следить за официальными сообщениями местных властей, сообщает департамент информполитики региона, пишет агентство ЕАН. Между тем, новое штормовое предупреждение выпустили свердловские спасатели. В среду, 10 июня, по области вновь ожидаются очень сильные ливни, град, ветер с порывами до 15 метров в секунду. В МЧС призывают свердловчан быть аккуратными в помещениях и на улице. В четверг, 11 июня, погода ожидается более спокойной, чем в среду. В День России и по области, и в Екатеринбурге снова ожидаются дожди и грозы, пишет агентство ЕАН. По предварительным прогнозам погодных интернет-ресурсов, более сухая погода придет на Средний Урал в 20-х числах июня, но летней жары в прогнозах пока нет. Работа Калейдотеатра в Екатеринбурге почти заморожена из-за отсутствия учредителя. Об этом заявил в суде представитель организации Владислав Хрупалов. Из-за отозванной электронной и цифровой подписи Николая Калейды в организации не могут полностью выплатить зарплату сотрудникам. В конце квартала не смогут сдать отчетность. В театре не могут распоряжаться счетами и деньгами. Выплата идет по ранее заключенным договорам, пишет Коммерсант Урал. Напомню, в Екатеринбурге сейчас идет судебное разбирательство из-за отсутствия учредителя Калейдотеатра. Чтобы сохранить театр, нужно в судебном порядке утвердить полномочия его директора Эки Вашакидзе, пишет агентство ЕАН. Сезон цветения тополиного пуха может быть опасен для машин. Об этом заявил в «Вечерней Москве» директор департамента послепродажного обслуживания группы автокомпаний Игорь Серебряков. Пух может забивать радиаторы системы охлаждения двигателя и кондиционера, воздушные фильтры и вентиляционные каналы. В моторном отсеке пух может смешиваться с пылью и масляными испарениями, нарушив тепловой режим двигателя, что может привести к его перегреву. В период цветения тополя специалисты советуют автомобилистам каждую неделю очищать радиаторы сжатым воздухом или слабым напором воды. В конце сезона поменять воздушный фильтр двигателя, пишет «Вечерняя Москва». Официальный доллар 73.26, евро 85.27.
0: И о погоде на радио Си на завтра нам обещают облачность, дожди, ветер северо-западный слабый. Этой ночью и завтра днем в Екатеринбурге от 14 до 16 тепла.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Сия, музыка, которую мы любим, в компании которой планируем завершить рабочий вторник максимально изящно и легко. 18.08 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова. Сейчас на Радио Сия минута драйва. Спонсор выпуска ООО «Восток Моторс». Официальный дилер «Соуис» на Сибирском тракте 24Б.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Завод «Моторинвест» в Липецкой области объявил о запуске производства обновленного электрокроссовера «Эволют iSky». Машину начнут собирать этим летом, и тогда же они появятся в салонах. В разное время там выпускали внедорожники «Great Wall Hover» и кроссоверы «Чанган». Так что с китайскими технологиями завод знаком давно. Модернизированный iSky сменил платформу и стал крупнее. Колесная база 278 сантиметров, что обеспечивает простор на заднем ряду. Привод исключительно передний. Силовая установка выдает 218 лошадиных сил, а разгон до сотни занимает 8 секунд. Батарея рассчитана на 424 километра пробега. Зарядка с 30 до 80% от быстрой станции займет чуть меньше получаса. Главные конкуренты – «Москвич 3i», «Skywell ET5» и «Amber Auto A5». Но у нового «Эволюта iSky» еще не объявлена цена. Так что посмотрим, насколько она будет конкурентоспособной.
4: Реклама. Выгодные цены? Было.
5: Специальные предложения?
4: Было.
5: Выгодный трейд-ин? Это вообще как у всех.
6: А в Акаме при покупке нового современного кроссовера «Соуис» техническое обслуживание в течение 3 лет бесплатно.
5: Кроссоверы «Соуис». Современный дизайн, полный привод, автомат, гарантия от производителя. Спешите в Акаме на Сибирский тракт 24Б. Отличия начинаются здесь.
7: ООО «Восток Моторс». Предложение до 30 июня текущего года при покупке автомобиля марки «Соуис». Количество автомобилей ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Екатеринбург, 103.7 FM. Радио Си.
0: Далее с нами Элис Мёртон, No Roots и Бит-квартет. Секрет через минуту на Радио Си.
4: Реклама.
8: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
9: Рассрочка 0% до 2028 года.
10: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ-214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
11: Как накопить додокоины? Применяйте акции, выполняйте миссии, играйте в башню и просто получайте 5% с каждого заказа. И меняйте их на продукты за рубль. Только в приложении.
12: ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН
13: 124-730-3084-60.
14: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
15: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
16: Для лиц старше 18 лет.
17: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
18: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
19: Утро доброе – это когда завтрак из 3 блюд.
20: Завтрак от 259 рублей.
21: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
0: И о ситуации на дорогах на Радио Си спонсор выпуска ООО «Автоперекресток». Автосалон «Аками Запад». Официальный дилер «Джейку» на «Металлургов 80». Яндекс.Карты констатируют нам 6 баллов загруженности. Сложно по магистралям на Блюхера из центра, на Малышева в оба направления и на проспекте Ленина к Визу. Крупнейшие пробки сейчас на Малышева. Там скорость потока 1 км в час от Мира до Комсомольской. На Комсомольской от переулка Лобачевского до Объездной. На Стрелочке пробка от Челюскинцев до Черепанова, на Библиотечной постоять придется от Мира до Комсомольской и на проспекте Ленина от Луначарского до Хохрякова.
4: Реклама.

0: 18:21 в Екатеринбурге. Это радио «Сия». Здесь золотые хиты и не только. Стремимся к завершению рабочего дня. Очень ждем прекращения затяжных дождей. Но, к сожалению, в ближайшую неделю синоптики нас вряд ли порадуют. Придется привыкать. А зато с нами отличная музыка. А студио так же, как все, впереди. И через минуту Queen «I want to break free» на радио «Сия».
1: Реклама.
2: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
1: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
1: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
3: Застройщик ОСЗ Нижний Сетский пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» – это защита от непредвиденных расходов. Поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
5: Велосипеды?
6: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
5: Сколько же велосипедов?
6: Это успех!
7: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
8: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
9: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
10: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организации акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026rules.
11: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более 1 000 000 подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
12: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевта.
13: Телефон рекламной службы 235-09-05.
14: Радио «Си».

0: половины седьмого в Екатеринбурге. Это Радио Сия. В нашей компании «Хорошо всегда». Скоро к нам присоединится Дамиана Дэвид. Next Summer впереди. Сейчас Анна Романова. И на повестке дня в горячей десятке сегодня коралловые рифы.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Коралловые рифы – это самые древние и разнообразные морские экосистемы на Земле. Известно, что это естественные подводные фильтры. Рифы постоянно фильтруют воду, улавливая микроорганизмы и повышая прозрачность воды. Сегодня коралловые рифы. Кораллы – это крошечные живые организмы, полипы, а не растения и не камни. Они состоят в близком родстве с медузами. Коралловые рифы существуют более 400 миллионов лет. Они занимают менее 2% площади океана, но служат домом для четверти всех морских обитателей. Рекордсмены по биоразнообразию – это рифы так называемого кораллового треугольника. Это акватория между Филиппинами, Индонезией и Малайзией. Там обитают около 76% всех известных в мире видов кораллов и тысячи разновидностей рыб. Кораллы растут невероятно медленно, от 1 до 5 миллиметров в год. Формирование массивного рифа занимает многие тысячелетия. Рифы очень шумные. Здоровый коралловый риф издает постоянный громкий гул, треск и щелканье. Их генерируют креветки, рыбы и сами полипы. Личинки кораллов и рыб, которые дрейфуют в открытом океане за километры от рифа, ориентируются на этот звук, как на акустический маяк, чтобы найти дорогу домой. Кораллы – жестокие агрессоры. Место на рифе ограничено, поэтому разные виды кораллов ведут непрерывные войны за пространство. У кораллов есть специальные боевые щупальца, которые могут переваривать и выжигать соседей. Кораллы создают собственную SPF-защиту – особые флуоресцентные белки, которые защищают их от солнца. На рифах действительно процветает мафия. Хищники умеют договариваться между собой и охотятся сообща. Например, так делают гигантские мурены и рыбы-групперы. Гибкая мурена выгоняет рыбу из укрытия, а группер ловит ее на выходе. Также процветают и хорошие сообщества. Крошечные щелкающие креветки практически слепые, но они отличные строители нор. Они делят жилье с рыбами-бычками. Бычок работает глазами и предупреждает креветку об опасности взмахом хвоста. Чтобы связь не терялась, креветка всегда держит один свой усик на теле бычка. Это очень мило, мне кажется. И что на первом месте? Коралловые рифы бывают не только в теплых тропических морях и океанах. В полярных регионах на глубине от 200 до 1500 метров в ледяной воде процветают очень необычные кораллы, о которых я расскажу вам в следующий раз.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Си.

0: Доброго и удачного всем завершения рабочего вторника в компании «Радио Си» 18.43 в Екатеринбурге, там, где музыка прежде всего, далее тройка хитов золотой коллекции «Небенраум», «Nine Ace of Base», «Never Gonna Say I'm Sorry» и в самом начале, через минуту, «Crowded House» на «Радио Си».
1: Реклама.
2: Вот придем, дома поговорим.
3: Наконец-то, пап. Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
4: ООО «Загородок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГП3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
1: Роковые дни истории России. События, изменившие судьбу страны. Когда стихают споры историков, слово берет музыка. 17 июля во Дворце молодежи. Мюзикл-драма «Последний Романов». В ролях Игорь Балалаев, Валерия Ланская, Иван Ожогин и другие звезды российских мюзиклов. 17 июля. Дворец молодежи. 16+.
5: Что хочет летом моя крошка?
6: Душа требует окрошку.
5: На квасе или на кефире?
6: На твой вкус. Главное, чтобы с майонезом ежика. ЕЖК – классический густой майонез с насыщенным вкусом. ЕЖК – вкусно как надо. Покупай провансаль ЕЖК в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
7: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
8: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
9: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
0: А сейчас давайте узнаем о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет» автоцентр «Июль». Яндекс.Карты сообщают о загруженности в 6 баллов. По магистралям сложно на Восточной, в сторону парка Маяковского, на Малышево в оба направления и на проспекте Ленина к Вейзу. Крупнейшие пробки сейчас на проспекте Космонавтов от Мельковского переулка до улицы Победы. На Челюскинцев-Московской стоит транспорт от маршала Жукова до Куйбышева, на Декабристов от Луначарского до 8 марта, на проспекте Ленина от Луначарского до Хохрякова и на улице Восточная также постоять придется от Ленина до Декабристов.
1: Реклама. Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите. Такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
10: Радио «Си». 103.7 FM.
11: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор золотой коллекции ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
12: Удаление шрамов. Слышали такое? Не верьте. Удалить шрам бесследно пока невозможно. Но сократить его размеры, выровнять кожу, в том числе и ямки после угрей, избавиться от контрактуры, сделать шрам практически незаметным – это доступно в Центре комплексной коррекции рубцов клиники Нудельмана. Помогаем с любым типом и размером рубца. Лечим свежие рубцы. Используем современные технологии. Запись через сайт клиники на Московской, 19.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Золотая коллекция радио Небенраум 9, 18:57. Совсем скоро у нас с вами розыгрыш билетов в театр. Сразу после новостей в третьем звонке не пропустите. Прежде на радио 7 музыка, понятная без слов, а уже через минуту Secret Garden Song from a Secret Garden.
1: Реклама.
2: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
3: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге 363-77-89.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
6: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
7: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.atom.rf.
8: 103.7 FM. Радио 7.

0: 19.01 в Екатеринбурге. Это Радио Сию на 103.7 FM. У нас время новостей. Людмила Гусева.
1: Добрый вечер. Закон, который вводит административную ответственность за незаконную продажу электронных билетов на поезда дальнего следования, приняла Госдума. Документ прошел второе и третье окончательное чтение. Идет речь о продаже электронных билетов людьми, которые не являются перевозчиками или их представителями. Для граждан штраф составит от 5 до 10 тысяч рублей, для ИП и юрлиц – 400-500 тысяч. В пояснительной записке к документу отмечено, что из-за ограничений на авиаперелеты в России участились случаи, когда перекупщики массово скупают билеты на поезда, перепродают дороже, создавая искусственный дефицит, пишет газета.ру. ЦИК Армении получил заявление на пересчет голосов на более чем 500 участков. Обращение подали кандидаты и доверенные лица оппозиционных партий, пишет агентство ТАСС. В ЦИКе Армении уточнили, что избиркомы рассмотрят обращение и определят участки, на которых проведут пересчет. Ранее глава ЦИКа Армении Вагн Авикимян заявил, что официальные итоги парламентских выборов в стране проведут 14 июня. Наблюдатели ОБСЕ в предварительном отчете указали, что премьер Пашинян выступал с угрозами в адрес оппозиционных кандидатов в ходе кампании. По предварительным данным ЦИКа Армении, партия Пашиняна набрала около 50% голосов. В Екатеринбурге до конца лета перекроют улицу на Эльмаше. Троллейбусы и автобусы изменят маршруты. Участок Краснофлотцев от Донской до улицы Таганской будет перекрыт из-за ремонта теплосети с понедельника 15 июня и по 30 августа. Изменятся маршруты троллейбуса 33, автобусов 41 и 68, сообщает пресс-служба мэрии, пишет Ядин. Почти одновременно начнется ремонт трамвайных путей на перекрестке машиностроителей космонавтов на Уралмаше. Но ремонт будет кратковременным. С полуночи 12 июня до 5 утра 17 июня изменятся маршруты трамваев, троллейбусов и автобусов, которые ходят по развязке. В День России в Екатеринбурге на Плотинке пройдет ежегодная акция «Хором славим Россию и город». Вместе с хором споет лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин. В составе хора Уральский государственный духовой оркестр, ансамбль песни и пляски Уральского округа Росгвардии, детский эстрадно-духовой оркестр «Арт-этюд-бэнд». В понедельник 8 июня прошла первая репетиция. На ней присутствовали почти 1500 человек, отмечает «Комсомольская правда». В праздник к хору смогут присоединиться все желающие. На площадке исторического сквера разместят большой экран с текстами песен. Итальянский модный дом Prada создал нижнее белье для астронавтов НАСА вместе с американской компанией Axiom Space, которая занимается космическим туризмом и космическими технологиями. Это нижнее белье представляет собой облегающий костюм, который надевается под скафандр. В него встроены вентиляционные трубки, которые обеспечивают циркуляцию и охлаждение тела астронавта. Эта разработка Prada является частью лунной миссии Артемида, запланированной на 2028 год. Об этом сообщает агентство Reuters. Официальный доллар 73.26, евро 85.27.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Си ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». В среду нас ждет облачная погода, дожди, ветер северо-западный слабый. Этой ночью и завтра днем в Екатеринбурге плюс 14-16.
2: Реклама. Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
2: Только в июне. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара-девелопмент». Проектная декорация на сайте «Наш.дом.рф». Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: И сегодня у нас на кону два билета на спектакль «Донские рассказы» Шадринского драматического театра 16+. На правах рекламы. Музыкальная комедия по мотивам ранних рассказов Михаила Шолохова полна задора и народного юмора. Вас ждут колоритные персонажи, зажигательные песни, яркие танцы и великолепные костюмы. Спектакль пройдет в рамках проекта «Театральный поезд» 18 июня на сцене Детской филармонии. Для зрителей старше 16 лет уже сейчас дозвонитесь к нам на радио Си по номеру 235-103,7, но сделать это необходимо третьим. Только в этом случае вы получите два билета 235-103,7.
2: Реклама.
3: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
2: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
3: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
2: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
4: Застройщику СЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Когда собрались большой компанией, когда родственники приехали с сюрпризом, когда пошли на пикник с одноклассниками, когда лень готовить, когда день рождения. Три пиццы на выбор. Выгодная комбо на всех. В «Додо Пицца».
6: ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
7: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на концерты в Летнем театре в парке Маяковского 27 и 28 июня. Симфония в парке и мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
8: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
9: Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
10: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Давайте посмотрим, что происходит на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Автоперекресток», автосалон «Аками Запад», официальный дилер «Джейку» на «Металлургов 80». Яндекс.Карты сообщают о затруднениях в 4 балла. По магистралям сложно на Московской, в оба направления на Малышево в сторону ЖБИ и на проспекте Ленина к ВИЗу. Крупнейшие пробки на Малышево от Мира до Комсомольской, на улице Комсомольской от переулка Лобачевского до Объездной, также на Щорса много транспорта на отрезке от Сурикова до Машинной, на Амундсена от Волгоградской до Объездной, на улице Декабристов постоять придется от Луначарского до 8 марта.
2: Реклама.

0: 21-21. Реклама ООО «Автоперекрёсток», ЕНА 66-74-11-26-25. Количество авто ограничено. Подробности в салоне. Акция до конца июня текущего года.
1: Радио «Си». 103.7 FM. Bye bye, out of my mind. You say hello and I don't reply. Got my own friends. You got yours, you don't know me anymore. I'm on the way.

0: На радиусе игра. Третий звонок. И сегодня на кону у нас два билета на спектакль «Донские рассказы» Шадринского драматического театра. А уже сейчас узнаем, кому же повезло сегодня. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как зовут вас?
1: Наталья.
0: Наталья, поторопились. Ваш звонок сегодня первый. Пусть повезет в следующий раз.
1: Спасибо.
0: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
0: Радио Си вас приветствует. Как зовут вас?
2: Ольга.
0: Ваш звонок под номером 2 дает вам право передать приветы.
2: Я рада. Спасибо. Хотелось бы, чтобы он был 3, но все-таки буду пробовать в другой раз. До свидания.
0: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Кто дозвонился к нам?
3: Меня зовут Ольга.
0: Очень приятно, Ольга. Как вечер?
3: Да. Ну, замечательно. Едем домой с мужем. Возвращаемся.
0: А сегодня удивительно свободно на дорогах, как я посмотрю.
3: Да. Ну да. Да, можно сказать так.
0: Оль, да. Не буду томить. Вы молодец. Ваш звонок под номером 3.
3: Ура!
0: Приносит вам 2 билета на спектакль «Донские рассказы». Ура! Победителю 3-го звонка.
3: Спасибо большое. Очень приятно.
0: Пойдете с мужем, как я понимаю?
3: Да, пойдем с мужем.
0: Еще раз с победой. Привет мужу. Прекрасного вечера. И пусть и впредь вам во всем везет.
3: Спасибо радио «Си» и всему привет Екатеринбургу. Огромное спасибо.
0: На правах рекламы. Музыкальная комедия по мотивам ранних рассказов Михаила Шолохова полна задора и народного юмора. Вас ждут колоритные персонажи, зажигательные песни, яркие танцы и великолепные костюмы. Спектакль пройдет в рамках проекта «Театральный поезд» 18 июня на сцене Детской филармонии 16+.
4: Реклама.
5: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
6: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
7: Рассрочка 0% до 2028 года.
8: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом» Бабушкина. Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
9: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
10: Подробности на мотивтелеком.ру.
11: Соберите новую коллекцию игрушек «Мадагаскариков». Покупайте в магните «Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
12: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
13: Миллион, один, два, три. Далеко можно зайти. Цены на авто сейчас очень уж пугают глаз. В Lucky Motors мы поможем. Просто вам «Москвич» предложим. Умный, стильный, заводной. Покорит своей ценой. Без накруток, без процентов. Все для радости клиентов. Обновленный «Москвич-3» от 1 587 000 рублей в «Москвич Lucky Motors». Екатеринбург, Бебеля 115.
14: Реклама не оферта. Указана минимальная цена на «Москвич-3» на механике. Акция до конца июня.
15: Телефон рекламной службы 235-09-05.
16: Радио «Си».

0: приятного вечера и отличного всем отдыха в окружении близких и в компании «Радио Си». Без четверти 8 вечера в Екатеринбурге. Впереди нас с вами ждет золотая коллекция Адриана Челентано, «Конфесса», «Вая Кандиас», «Ней на на на». И в самом начале «Let Back Sunshine» регги на «Радио Си».
1: Реклама. И как нам выбрать подходящую квартиру? Хочется все и сразу.
2: Да, чтобы с ремонтом, недорогую и пляж рядом.
1: Все просто. Это «Ривер». «СКМ Ривер». Жилой комплекс на берегу пруда «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом в Екатеринбурге.
2: «СКМ Девелопмент». 8-343-247-84-30.
1: Реклама. ЖК «СКМ Ривер». ОИЗ «СКМ Ривер Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпкио.рф. Для зрителей старше 12 лет.
4: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-26-78.
5: Потеть не хочется в метро? Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
6: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июне специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: И о том, что на дорогах, на «Радио Си» спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри» и «Теннет», автоцентр «Июль». Яндекс.Карты сообщают, что на дорогах свободно, 3 балла затруднения по магистралям, сложно на Малышево в сторону ЖБИ и на проспекте Ленина, пока много транспорта в оба направления. Крупнейшие пробки на Дегенина от объездной до Краснолесья, на Светлореченской от объездной до Васильковой, на проспекте Космонавтов скорость потока 6 км в час от Победы до Машиностроителей, на Маневровой много транспорта от Технической до Таватуйской и на Амундсена от Бардина до Объездной.
1: Реклама. Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите. Такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
7: Золотая коллекция «Радио Си».

0: Адриано Челентано «Конфесса» в золотой коллекции «Радио Си» только хиты, проверенные временем. Без минуты 8 вечера в Екатеринбурге. Ждем новостей. Еще впереди «Моджо», «Леди» и «Музыка понятная без слов» оркестра «Полимария» «Эль Бимбо». Спонсор инструментальной музыки на «Радио Си» П. Бабушкин Александр Николаевич. Агентство недвижимости «Этажи».
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: В Екатеринбурге 9:02. Радио Си на 103.7 FM с новостями. Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерация.
1: Здравствуйте. Минцифры и Роскомнадзор попросили правоохранителей отменить блокировку игровой онлайн-платформы Roblox, которая пользуется большой популярностью у детей. Как сообщили в пресс-службе Минцифры, решение связано с тем, что компания-владелец платформы предоставила официальные гарантии соблюдения российских законов. В ведомстве уточнили, что в начале июня успешно завершилось согласование с Roblox необходимых условий для защиты прав и интересов российских пользователей. Передают Вести. Доступ к платформе был ограничен 3 декабря прошлого года. 5 свердловских городов оказались в опасности из-за затяжных ливней. Ожидается резкое повышение уровня воды в нескольких реках. Особое внимание в ближайшие дни будет уделяться ситуации в городах Нижний Тагил, Ревда, Невьянск, Кушва и Кытлым. На реках и водохранилищах организовано круглосуточное наблюдение, сообщает Департамент информполитики. Между тем, новое штормовое предупреждение выпустили свердловские спасатели. В среду, 10 июня, по области вновь ожидаются очень сильные ливни, град, порывистый ветер. В четверг, 11 июня, погода будет спокойнее, чем в среду. В День России и по области, и в Екатеринбурге снова в прогнозах дожди и грозы. Депутаты Гордумы Екатеринбурга освободили от уплаты туристического налога хостелы и недорогие гостиницы. Льгота будет действовать в этом году и в следующем. В городе таких объектов 57. За последние 3 года средняя загрузка снизилась с 72% до 53%, пишет РБК. И напоминает, что прошлой весной депутаты Гордумы Екатеринбурга освободили от налога гостиницы, в которых размещают временных переселенцев и беженцев. Напомню, власти регионов России и городов получили право вводить в турналог с выручки от гостиничной деятельности. С 1 января 2025 года он начисляется на сумму услуг по размещению, составляет 1%, но не менее 100 рублей в сутки, пишет РБК. На следующей неделе в Екатеринбурге пройдет самый большой мультиформатный музыкальный фестиваль России «Ural Music Night». Ночью в пятницу, 19 июня, город станет большой концертной площадкой. На 120 сценах будет звучать музыка всех жанров и стилей. Будет работать также и танцевальная площадка в театре, провинциальные танцы на Ленина, 43. Зрители увидят хореографические миниатюры, пластические спектакли, перформансы, премьеру, эскиз постановки «Тени». В программе примут участие и другие танцевальные коллективы. Вход на площадку свободный. Новый 5-й по счету сезон сериала «Мажор» с Павлом Прилучным выйдет 4 июля. Об этом сообщили агентство ТАСС в пресс-службе онлайн-кинотеатра «Кинопоиск». Сюжет развивается после событий фильма «Мажор в Дубае». Жизнь Игоря Соколовского, главного героя, все сильнее разделяется на публичную и тайную. Герой вместе с друзьями создает в Сочи подпольное агентство добрых дел под названием «Честные люди». Организация помогает людям бороться с мошенниками и справляться со сложными жизненными ситуациями. Но при этом сам Соколовский становится жертвой крупной аферы, пишет газета.ру. Официальный доллар 73.26, евро 85.27.
2: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
3: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в «Проспект Групп» такие дружеские и уважительные условия.
2: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге – 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Си ООО ТД «Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит». А на завтра нам обещают облачность, дожди, ветер северо-западный, слабый. Этой ночью по области плюс 11-13. Завтра днем в Екатеринбурге до плюс 16. В Первоуральске и Новоуральске плюс 12-14. А в Нижнем Тагиле до 15 тепла. И в Краснотуринске завтра плюс 11-13.
2: Реклама.
4: Паревит, тротуарная плитка. Паревит, паревит.
5: Тротуарная плитка всех удивит.

0: вашими ногами. Паривитплитка.ру.
1: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
2: ООО «Торговый дом Паривит». Угарин 111-723-203-775. Тюмень.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Король танцполов начала нулевых Моджо Леди на Радио 7, музыка, которую мы любим. 20:10 в Екатеринбурге. Хорошего всем вечера. Меня зовут Элина Гончарова. Сейчас на Радио 7 минута драйва. Спонсор выпуска ООО «Восток Моторс». Официальный дилер «Соуис» на Сибирском тракте 24Б.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Завод «Моторинвест» в Липецкой области объявил о запуске производства обновленного электрокроссовера «Эволют iSky». Машину начнут собирать этим летом, и тогда же они появятся в салонах. В разное время там выпускали внедорожники «Great Wall Hover» и кроссоверы «Чанган». Так что с китайскими технологиями завод знаком давно. Модернизированный iSky сменил платформу и стал крупнее. Колесная база 278 сантиметров, что обеспечивает простор на заднем ряду. Привод исключительно передний. Силовая установка выдает 218 лошадиных сил, а разгон до сотни занимает 8 секунд. Батарея рассчитана на 424 километра пробега. Зарядка с 30 до 80% от быстрой станции займет чуть меньше получаса. Главные конкуренты – «Москвич 3i», «Skywell ET5» и «Amber Auto A5». Но у нового «Эволюта iSky» еще не объявлена цена. Так что посмотрим, насколько она будет конкурентоспособной.
4: Реклама. Выгодные цены? Было.
5: Специальные предложения?
4: Было. Выгодный трейд-ин? Это вообще как у всех.
5: А в Акаме при покупке нового современного кроссовера «Соуиз» техническое обслуживание в течение 3 лет бесплатно.
4: Кроссоверы «Соуиз». Современный дизайн, полный привод, автомат, гарантия от производителя. Спешите в Акаме на Сибирский тракт 24Б. Отличия начинаются здесь.
6: ООО «Восток Моторс». Предложение до 30 июня текущего года при покупке автомобиля марки «Соуиз». Количество автомобилей ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
1: Радио Си. Екатеринбург, 103.7 FM.
0: В продолжении вечера с нами группа «Сплин», уже через минуту «Инна Ап» на Радио Си.
4: Реклама.
7: Роковые дни истории России. События, изменившие судьбу страны. Когда стихают споры историков, слово берет музыка. 17 июля во Дворце молодежи. Мюзикл-драма «Последний Романов». В ролях Игорь Балалаев, Валерия Ланская, Иван Ожогин и другие звезды российских мюзиклов. 17 июля. Дворец молодежи.
8: 16+. Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
9: Спокойно, товарищи! Без паники! Это суперпредложение! Новая «Ботаника»!
10: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
9: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в 4-м квартале 2026 года.
10: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
9: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
11: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
12: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
13: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
12: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
13: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
14: ООО «Специализированный застройщик Sinaradevelopment». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
1: Телефон рекламной службы 235 0905.
2: Радио Си.

0: 20 минут 9 в Екатеринбурге. В компании «Радио Си» хорошо всегда, и даже под хмурым, дождливым небом мы найдем место для позитива. Валерий Сюткин, Ромарио, Москва, Нева. Впереди еще Ричард Маркс. И через минуту мануары Эннели «Free to One» на «Радио Си».
1: Реклама.
2: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет «Уралвагонзавод» производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. «Уралвагонзавод». Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
3: Ух ты! Велосипеды?
4: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
3: Сколько же велосипедов?
4: Да это успех! Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
8: 103.7 FM. Радио «Си».

0: Конечно же вы.
1: На радио «Си» золотые хиты и не только 20.31 в Екатеринбурге. На очереди Тейлор Свифт, «Fate of Ophelia». А сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, все может пойти не так, как планировалось. Шансов на гладкое течение событий очень мало. Тельцы, какие-то дела придется приостановить, но лучше пауза, чем новые ошибки. Близнецы, неспокойный день. Вас могут подвести эмоции, в том числе тревога и раздражение на близких. Раки, хороший день для восстановления. Позвольте себе отдаться житейским удовольствиям и ничего не деланию. Львы, чем больше вы будете ожидать от людей или от ситуации, тем жестче будет разочарование. Снизьте немного планку. Девы, будет важна ваша способность импровизировать. Сделать что-то привычным способом окажется почти невозможно. Весы, вы увидите дополнительные пути решения текущих задач. Возможно, от предыдущих решений лучше будет вообще отказаться. Скорпионы, иногда лучше подождать. Правила игры меняются, и пока неизвестно, какие из них будут важней. Стрельцы, общий фон будет благоприятным, но отдельные люди могут вести себя неподобающе. Нужно быть готовыми к разным сюрпризам. Козероги, день гедонизма и настроение типа «живем только раз». Будьте осторожны, возможно, переедание и большие траты. Водолеи, отложите поездки и переговоры, а если это невозможно, готовьтесь к сложностям и неожиданным вопросам. Рыбы, день попыток решить новые проблемы старыми методами. Прогресс в делах маловероятен.
2: Радио «Си».

Радио Си. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: Прекрасного всем вечернего отдыха после непростого дня в компании «Радио Си» 2045 в Екатеринбурге. И уже вот-вот здесь зазвучат яркие песни золотой коллекции «Леди Гага», «Папарацци», «Стинг», «Десерт Роуз» и в самом начале «Берлин». Спонсор золотой коллекции «Радио Си» ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
1: В клинике Нудельмана на Московской 19 все легко и просто. Даже комплексное обследование желудка и кишечника. Деликатная обстановка, комфортные условия. Быстро заснуть, легко проснуться. Легко записаться через сайт клиники на консультацию по подготовке к процедуре. А высокое качество диагностики, как и стерильность инструментов, гарантированы.
2: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Золотая коллекция «Радио С».

0: Песни, которым мы рады всегда в золотой коллекции радио Сия, Леди Гага, «Папарацци». Без 2:09 вечера в Екатеринбурге Майкл Джексон. Песня «Земли» ждет нас впереди. И музыка, понятная без слов, «Пандана», мелодия из фильма «Хороший, плохой, злой». Спонсор инструментальной музыки на радио Си ООО «Торговый комплекс Докер».
1: Строим новое!
2: Ремонтируем любимое! Покупаем в Докер!
1: Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: В Екатеринбурге 1:10. Это радио СИМ на 103.7 FM. Сейчас о погоде. На завтра нам обещают облачность, дожди, грозы, ветер северо-западный слабый. Этой ночью по области плюс 11-13. Завтра днем в Екатеринбурге асбесте лесном до плюс 16. В Полевском плюс 12-14. И в Каменске-Уральском завтра до 17 тепла.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер РФС 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Танцы минус на Радио Сия, музыка, которую мы любим, 21.12 в Екатеринбурге. И впереди у нас целых полчаса только музыка, песни друг за другом. Морган Уоллен, Love Somebody и Роксет, Чиша, компания «Вечная молодость» и Элиан Росс, Say You'll Never. Уже через минуту новая песня Тедди Свимс, Мистер Новотел на Радио Си.
1: Реклама.
2: Вот придем, дома поговорим.
3: Наконец-то, пап. Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
4: ООО «Загадок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГП3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 21.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
5: Соберите новую

0: QR-кода. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ до Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио Си.

0: 21:46 в Екатеринбурге. Хорошего всем вечера в компании «Радио Сия». Там, где музыка прежде всего, впереди нас ждут хиты золотой коллекции. Шакира, «Whenever, Wherever», «Queen» и в самом начале «Blue System Magic Symphony».
1: Золотая коллекция «Радио Сия».

начало нулевых в золотой коллекции радиосия Шакира «Whenever, Wherever». 21:58 впереди нас с вами ждет романтический вечер в компании лучших песен о любви и самых красивых баллад. В начале «Enigma», «Sadness» и через несколько мгновений музыка, понятная без слов на радиосии, Дэйв Стюарт, Кэнди Далфер, «Lily Was Here».

0: 22.01 в Екатеринбурге, радио СИЛ на 103.7 FM и о погоде на завтра. В среду нам обещают облачность, дожди, грозы, ветер северо-западный, слабый. Этой ночью и завтра днем в Екатеринбурге плюс 14-16.
1: СМИ радио СИ. Зарегистрированы Роскомнадзором свидетельство Л номер FS77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си. Романтический вечер.

0: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады дарят нам особое настроение в романтическом вечере на Радио Сия. 10:30 в Екатеринбурге. Depeche Mode с нами, далее Precious и Милен Фармер. Сейчас настало время узнать о том, что звезды обещают нам на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, все может пойти не так, как планировалось. Шансов на гладкое течение событий очень мало. Тельцы, какие-то дела придется приостановить. Но лучше пауза, чем новые ошибки. Близнецы, неспокойный день. Вас могут подвести эмоции, в том числе тревога и раздражение на близких. Раки, хороший день для восстановления. Позвольте себе отдаться житейским удовольствиям и ничего не деланию. Львы, чем больше вы будете ожидать от людей или от ситуации, тем жестче будет разочарование. Снизьте немного планку. Девы, будет важна ваша способность импровизировать. Сделать что-то привычным способом окажется почти невозможно. Весы, вы увидите дополнительные пути решения текущих задач. Возможно, от предыдущих решений лучше будет вообще отказаться. Скорпионы, иногда лучше подождать. Правила игры меняются, и пока неизвестно, какие из них будут важней. Стрельцы, общий фон будет благоприятным, но отдельные люди могут вести себя неподобающе. Нужно быть готовыми к разным сюрпризам. Козероги, день гедонизма и настроение типа «живем только раз». Будьте осторожны, возможно, переедание и большие траты. Водолеи, отложите поездки и переговоры, а если это невозможно, готовьтесь к сложностям и неожиданным вопросам. Рыбы, день попыток решить новые проблемы старыми методами. Прогресс в делах маловероятен.
1: Прекрасный способ отдохнуть и расслабиться. Романтический вечер на радио.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: В Екатеринбурге 23 часа. Радио Си на 103.7 FM и о погоде на завтра. В среду нам обещают всю ту же облачность и дожди. Ветер северо-западный, слабый. Этой ночью и завтра днем в Екатеринбурге плюс 14-16.
1: СМИ Радио Си. Зарегистрированы Роскомнадзором. Свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си. Романтический вечер.

Ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио Си 103.7 FM.

Радио Си. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Океанические течения – это кровеносная система нашей планеты. Они переносят колоссальные объемы тепла, соли и питательных веществ, регулируя климат и обеспечивая жизнь в морских экосистемах. Сегодня океанические течения. Течения имеют колоссальный масштаб. Самое широкое и мощное течение в мире – это течение западных ветров или антарктическое циркуляционное течение. Оно переносит до 150 миллионов кубических километров воды в секунду, что в сотни раз превышает суммарный сток всех рек мира. Полный цикл перемещения всей воды вокруг нашей планеты по так называемой океанической конвейерной ленте занимает около 1000 лет. Самое быстрое течение в мире – это Южное Пассатное в Тихом океане. Оно разгоняется до 185 километров в сутки. Гольфстрим – не единственное течение, которое несет тепло на север. У берегов Японии ту же функцию выполняет мощное теплое течение Курусио. Кстати, оно красивого темно-синего цвета, потому что оно очень прозрачное. Еще, кстати, первую научную карту Гольфстрима составил американский президент Бенджамин Франклин в 1770 году. Он попросил американских китобоев нанести на пергамент маршруты движения течений, чтобы почтовые корабли могли быстрее добираться из Европы в Америку. В некоторых участках Тихого и Индийского океанов на глубине 1000 метров течения практически замирают из-за сложной топографии дна. Бактерии там полностью поглощают кислород, создавая подводные пустыни смерти. Это самые пустые места на Земле. Под экватором Атлантического океана скрывается мощное подводное течение, которое идет в противоход со знаменитым Южным Пассатным. Верхний слой Атлантики двигается с востока на запад, а слой, который находится прямо под ним, с запада на восток. Это течение называется течением Ломоносова. На глубине примерно от 600 до 1200 метров существует мощный коридор для передачи звуков на сверхбольшие расстояния. Температура, соленость и давление океана в этом течении уравновешивают друг друга так, что скорость звука там становится минимальной. Низкочастотные звуки, попадая туда, не рассеиваются, а бесконечно отражаются. Звук, произведенный в этом коридоре у берегов Австралии, можно услышать у Бермудских островов на другом конце планеты. И что на первом месте? Климатические модели предсказывали, что из-за глобального потепления течения планеты должны становиться быстрее и мощнее. Однако наблюдения показали обратное. Великое течение Агульес, например, не ускоряется, а расширяется и размывается. Вместо направленного переноса тепла оно начинает дробиться на хаотичные турбулентные вихри. Поэтому модели предсказания климата на ближайшие 50 лет, скорее всего, являются ошибочными.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 8 июня 1786-го в Нью-Йорке в продажу впервые поступило мороженое. Так производство десерта было поставлено на поток. Но мороженое еще делали вручную. Смешивали сливки, молоко, сахар, фрукты, ягоды и охлаждали смесь снегом и льдом, которые хранили в специальных погребах. Аппарат для приготовления мороженого изобрела в 1840-е годы американка Нэнси Джонсон и назвала его «искусственный морозильник». Это было деревянное ведерко, которое заполняли смесью колотого льда и соли. В ведерко помещали металлический контейнер и заливали в него смеси для мороженого. При этом человечество знало о мороженом с древности. Еще 2000 лет назад в Китае господам подавали снег и лед, смешанные с кусочками фруктов и зернами граната. На Руси крестьяне делали замороженную массу из молока, сахара и яиц, добавляли орехи, мед, заливали в формы, оставляли на морозе, а потом продавали на ярмарках. Но вот производство мороженого в России началось только в середине 19 века. Тогда купец Иван Излер получил патент на машину для приготовления десерта и стал продавать в своей кондитерской на Невском проспекте.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Сервис Uber опубликовал 10-й ежегодный индекс потерянных и найденных вещей. Чаще всего в такси забывают телефоны, кошельки, ключи, наушники, одежду, очки, документы, ювелирные изделия и ноутбуки. А вот список самых необычных потеряшек. Зубной протез всего с двумя зубами, баллон с кислородом, мини-холодильник, духовка, манекен, один красный каблук от туфель Лабутен, плащ с изображением статуи свободы, шлем сварщика, санки, полицейская рация, упаковка с живыми бабочками и ягодичные импланты. Также в компании подвели итоги за все 10 лет. В список уникальных находок вошли лобстер, полкило черной икры, шнурки с надписью «Девственность – это круто», чучело кролика, аквариум объемом 300 литров и живой карликовый пудель.
3: Здравствуйте. Минцифры и Роскомнадзор попросили правоохранителей отменить блокировку игровой онлайн-платформы Roblox, которая пользуется большой популярностью у детей. Как сообщили в пресс-службе Минцифры, решение связано с тем, что компания-владелец платформы предоставила официальные гарантии соблюдения российских законов. Ведомстве уточнили, что в начале июня успешно завершилось согласование с Roblox необходимых условий для защиты прав и интересов российских пользователей. Передают Вести. Доступ к платформе был ограничен 3 декабря прошлого года. 5 свердловских городов оказались в опасности из-за затяжных ливней. Ожидается резкое повышение уровня воды в нескольких реках. Особое внимание в ближайшие дни будет уделяться ситуации в городах Нижний Тагил, Ревда, Невьянск, Кушва и Кытлым. На реках и водохранилищах организовано круглосуточное наблюдение, сообщает Департамент информполитики. Между тем, новое штормовое предупреждение выпустили свердловские спасатели. В среду, 10 июня, по области вновь ожидаются очень сильные ливни, град, порывистый ветер. В четверг, 11 июня, погода будет спокойнее, чем в среду. В День России и по области, и в Екатеринбурге снова в прогнозах дожди и грозы. Депутаты Гордумы Екатеринбурга освободили от уплаты туристического налога хостелы и недорогие гостиницы. Льгота будет действовать в этом году и в следующем. В городе таких объектов 57. За последние 3 года средняя загрузка снизилась с 72% до 53%, пишет РБК. И напоминает, что прошлой весной депутаты Гордумы Екатеринбурга освободили от налога гостиницы, в которых размещают временных переселенцев и беженцев. Напомню, власти регионов России и городов получили право вводить в турналог с выручки от гостиничной деятельности. С 1 января 2025 года он начисляется на сумму услуг по размещению, составляет 1%, но не менее 100 рублей в сутки, пишет РБК. На следующей неделе в Екатеринбурге пройдет самый большой мультиформатный музыкальный фестиваль России «Ural Music Night». Ночью в пятницу, 19 июня, город станет большой концертной площадкой. На 120 сценах будет звучать музыка всех жанров и стилей. Будет работать также и танцевальная площадка в театре, провинциальные танцы на Ленина, 43. Зрители увидят хореографические миниатюры, пластические спектакли, перформансы, премьеру, эскиз постановки «Тени». В программе примут участие и другие танцевальные коллективы. Вход на площадку свободный. Новый 5-й по счету сезон сериала «Мажор» с Павлом Прилучным выйдет 4 июля. Об этом сообщили агентство ТАСС в пресс-службе онлайн-кинотеатра «Кинопоиск». Сюжет развивается после событий фильма «Мажор в Дубае». Жизнь Игоря Соколовского, главного героя, все сильнее разделяется на публичную и тайную. Герой вместе с друзьями создает в Сочи подпольное агентство добрых дел под названием «Честные люди». Организация помогает людям бороться с мошенниками и справляться со сложными жизненными ситуациями. Но при этом сам Соколовский становится жертвой крупной аферы, пишет газета.ру. Курсы валют Центробанка на среду: доллар 71.73, евро 82.78.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Новый актуальный термин в автоиндустрии – китайское автомобильное плато. Рынок КНР рос рекордными темпами 15 лет и уперся в потолок. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, внутренний парк страны достиг 370 миллионов машин, а продажи в прошлом месяце просели на 12%. Госсубсидии отменены, маржинальность китайских автокомпаний упала до минимума. Экспорт в США и Европу пока буксует из-за заградительных пошлин. Профицит мощности в КНР составляет 15 миллионов машин в год. Их просто некому продавать внутри страны. Эксперты говорят, золотая эпоха за завершена, рынок перенасыщен. Из 100 нынешних брендов выживут максимум 25. Рынок агрессивно монополизируют гиганты уровня Бит и Джили. Как все отразится на нас с вами? Хочется думать, что хотя бы небольшим снижением цен.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: Сегодня день рождения у Бонни Тайлер. Валлийская певица с характерным голосом родилась 8 июня 1951-го. При рождении ее звали Гейнор Хопкинс. Она росла в бедной многодетной семье угольного шахтера и домохозяйки и даже бросила школу, чтобы работать в продуктовой лавке. Все шестеро детей в семье обожали музыку, слушали Битлз, Элвиса и Фрэнка Синатру, а Гейнор отлично пела. А заняв второе место на местном шоу талантов, поверила в себя и стала выступать в клубах. Так ее заметил известный музыкальный продюсер, а подписывая контракт с известной студией в Лондоне, она взяла псевдоним. Под своей фамилией Хопкинс Гейнор петь не хотела, чтобы не путали с другой валлийской певицей с похожей фамилией Мэри Хопкин. Продюсеры дали ей газету и предложили выбрать что-то из списка имен и фамилий. Она говорит, что Бонни Тайлер – это случайный выбор, который оказался удачным. Другой удачей стало изменение голоса из-за операции по удалению узелков на связках. Поначалу, услышав хрипотцу, певица пришла в отчаяние, но позже не раз называла этот голос благословением, дарованным врачами.

0: Загадочная баллада «Seven Seconds» в середине 90-х звучала буквально отовсюду, и сейчас она занимает достойное место в нашем плейлисте. Ее исполнили Нена Черри и сенегалец Ю Сундур. Так вот, обладатель Грэмми Ю Сундур на днях стал вице-президентом Международной конфедерации авторов и композиторов. Это крупнейшая организация по защите авторских прав. Ю Сундур на сцене уже больше 40 лет, и журнал Rolling Stone когда-то назвал его самым известным певцом Африки. Но сегодня он еще и крупный бизнесмен. На родине он открыл первую современную студию звукозаписи и создал крупнейший медиахолдинг. Ю Сундур баллотировался в президенты и занимал пост министра культуры и туризма Сенегала. В общем, налицо не только творческие, но и организаторский талант. Сейчас главная задача конфедерации авторов – это борьба с бесконтрольными нейросетями. Иначе к концу десятилетия из-за искусственного интеллекта живые музыканты рискуют потерять четверть дохода. Позиция Ю Сундура и его коллег простая. За использование чужих песен роботы должны платить по лицензии. Кстати, коллеги у него тоже незаурядные. Начальником у Ю Сундура будет Бьорн Ульвиус из легендарного квартета «Абба».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Легенда возвращается. Mitsubishi официально объявила о возрождении Pajero. Мировая премьера пятого поколения состоится осенью этого года, а полноценный старт продаж намечен на 2027. Для нашей страны Pajero – автомобиль эпохальный. Появившись в начале 90-х, второе поколение с трансмиссией Super Select мгновенно стало символом статуса и проходимости. Новинка построена на прочной равной платформе пикапа Triton. При этом внедорожник получит уникальные настройки подвески для плавности хода и премиальный трехрядный салон. Базовым мотором станет турбодизель 2.4 на 204 силы, а в будущем ожидается и мощный гибрид. Автомобиль сохранит большой, брутальный и подчеркнуто угловатый кузов. Напомню, 12 раз Pajero побеждал в ралли-марафоне Дакар. Будем надеяться, старая школа еще способна на многое.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Океанические течения – это кровеносная система нашей планеты. Они переносят колоссальные объемы тепла, соли и питательных веществ, регулируя климат и обеспечивая жизнь в морских экосистемах. Сегодня океанические течения. Течения имеют колоссальный масштаб. Самое широкое и мощное течение в мире – это течение западных ветров или антарктическое циркуляционное течение. Оно переносит до 150 миллионов кубических километров воды в секунду, что в сотни раз превышает суммарный сток всех рек мира. Полный цикл перемещения всей воды вокруг нашей планеты по так называемой океанической конвейерной ленте занимает около 1000 лет. Самое быстрое течение в мире – это Южное Пассатное в Тихом океане. Оно разгоняется до 185 километров в сутки. Гольфстрим – не единственное течение, которое несет тепло на север. У берегов Японии ту же функцию выполняет мощное теплое течение Курусио. Кстати, оно красивого темно-синего цвета, потому что оно очень прозрачное. Еще, кстати, первую научную карту Гольфстрима составил американский президент Бенджамин Франклин в 1770 году. Он попросил американских китобоев нанести на пергамент маршруты движения течения, чтобы почтовые корабли могли быстрее добираться из Европы в Америку. В некоторых участках Тихого и Индийского океанов на глубине 1000 метров течения практически замирают из-за сложной топографии дна. Бактерии там полностью поглощают кислород, создавая подводные пустыни смерти. Это самые пустые места на Земле. Под экватором Атлантического океана скрывается мощное подводное течение, которое идет в противоход со знаменитым Южным Пассатным. Верхний слой Атлантики двигается с востока на запад, а слой, который находится прямо под ним, с запада на восток. Это течение называется течением Ломоносова. На глубине примерно от 600 до 1200 метров существует мощный коридор для передачи звуков на сверхбольшие расстояния. Температура, соленость и давление океана в этом течении уравновешивают друг друга так, что скорость звука там становится минимальной. Низкочастотные звуки, попадая туда, не рассеиваются, а бесконечно отражаются. Звук, произведенный в этом коридоре у берегов Австралии, можно услышать у Бермудских островов на другом конце планеты. И что на первом месте? Климатические модели предсказывали, что из-за глобального потепления течения планеты должны становиться быстрее и мощнее. Однако наблюдения показали обратное. Великое течение Агульес, например, не ускоряется, а расширяется и размывается. Вместо направленного переноса тепла оно начинает дробиться на хаотичные турбулентные вихри. Поэтому модели предсказания климата на ближайшие 50 лет, скорее всего, являются ошибочными.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 8 июня 1786-го в Нью-Йорке в продажу впервые поступило мороженое. Так производство десерта было поставлено на поток. Но мороженое еще делали вручную. Смешивали сливки, молоко, сахар, фрукты, ягоды и охлаждали смесь снегом и льдом, которые хранили в специальных погребах. Аппарат для приготовления мороженого изобрела в 1840-е годы американка Нэнси Джонсон и назвала его искусственный мороженое. Морозильник. Это было деревянное ведерко, которое заполняли смесью колотого льда и соли. В ведерко помещали металлический контейнер и заливали в него смеси для мороженого. При этом человечество знало о мороженом с древности. Еще 2000 лет назад в Китае господам подавали снег и лед, смешанные с кусочками фруктов и зернами граната. На Руси крестьяне делали замороженную массу из молока, сахара и яиц, добавляли орехи, мед, заливали в формы, оставляли на морозе, а потом продавали на ярмарках. Но вот производство мороженого в России началось только в середине 19 века. Тогда купец Иван Излер получил патент на машину для приготовления десерта и стал продавать в своей кондитерской на Невском проспекте.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Сервис Uber опубликовал 10-й ежегодный индекс потерянных и найденных вещей. Чаще всего в такси забывают телефоны, кошельки, ключи, наушники, одежду, очки, документы, ювелирные изделия и ноутбуки. А вот список самых необычных потеряшек. Зубной протез всего с двумя зубами, баллон с кислородом, мини-холодильник, духовка, манекен, один красный каблук от туфель Лабутен, плащ с изображением статуи свободы, шлем сварщика, санки, полицейская рация, упаковка с живыми бабочками и ягодичные импланты. Также в компании подвели итоги за все 10 лет. В список уникальных находок вошли лобстер, полкило черной икры, шнурки с надписью «Девственность – это круто», чучело кролика, аквариум объемом 300 литров и живой карликовый пудель.
3: Здравствуйте! Минцифры и Роскомнадзор попросили правоохранителей отменить блокировку игровой онлайн-платформы Roblox, которая пользуется большой популярностью у детей. Как сообщили в пресс-службе Минцифры, решение связано с тем, что компания-владелец платформы предоставила официальные гарантии соблюдения российских законов. Ведомстве уточнили, что в начале июня успешно завершилось согласование с Roblox необходимых условий для защиты прав и интересов российских пользователей. Передают Вести. Доступ к платформе был ограничен 3 декабря прошлого года. 5 свердловских городов оказались в опасности из-за затяжных ливней. Ожидается резкое повышение уровня воды в нескольких реках. Особое внимание в ближайшие дни будет уделяться ситуации в городах Нижний Тагил, Ревда, Невьянск, Кушва и Кытлым. На реках и водохранилищах организовано круглосуточное наблюдение, сообщает Департамент информполитики. Между тем, новое штормовое предупреждение выпустили свердловские спасатели. В среду, 10 июня, по области вновь ожидаются очень сильные ливни, град, порывистый ветер. В четверг, 11 июня, погода будет спокойнее, чем в среду. В День России и по области, и в Екатеринбурге снова в прогнозах дожди и грозы. Депутаты Гордумы Екатеринбурга освободили от уплаты туристического налога хостелы и недорогие гостиницы. Льгота будет действовать в этом году и в следующем. В городе таких объектов 57. За последние 3 года средняя загрузка снизилась с 72% до 53%, пишет РБК. И напоминает, что прошлой весной депутаты Гордумы Екатеринбурга освободили от налога гостиницы, в которых размещают временных переселенцев и беженцев. Напомню, власти регионов России и городов получили право вводить в турналог с выручки от гостиничной деятельности. С 1 января 2025 года он начисляется на сумму услуг по размещению, составляет 1%, но не менее 100 рублей в сутки, пишет РБК. На следующей неделе в Екатеринбурге пройдет самый большой мультиформатный музыкальный фестиваль России «Ural Music Night». Ночью в пятницу, 19 июня, город станет большой концертной площадкой. На 120 сценах будет звучать музыка всех жанров и стилей. Будет работать также и танцевальная площадка в театре «Провинциальные танцы» на Ленина, 43. Зрители увидят хореографические миниатюры, пластические спектакли, перформансы, премьеру, эскиз постановки «Тени». В программе примут участие и другие танцевальные коллективы. Вход на площадку свободный. Новый 5-й по счету сезон сериала «Мажор» с Павлом Прилучным выйдет 4 июля. Об этом сообщили агентство ТАСС в пресс-службе онлайн-кинотеатра «Кинопоиск». Сюжет развивается после событий фильма «Мажор в Дубае». Жизнь Игоря Соколовского, главного героя, все сильнее разделяется на публичную и тайную. Герой вместе с друзьями создает в Сочи подпольное агентство добрых дел под названием «Честные люди». Организация помогает людям бороться с мошенниками и справляться со сложными жизненными ситуациями. Но при этом сам Соколовский становится жертвой крупной аферы, пишет газета.ру. Курсы валют Центробанка на среду: доллар 71.73, евро 82.78.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Новый актуальный термин в автоиндустрии – китайское автомобильное плато. Рынок КНР рос рекордными темпами 15 лет и уперся в потолок. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, внутренний парк страны достиг 370 миллионов машин, а продажи в прошлом месяце просели на 12%. Госсубсидии отменены, маржинальность китайских автокомпаний упала до минимума. Экспорт в США и Европу пока буксует из-за заградительных пошлин. Профицит мощности в КНР составляет 15 миллионов машин в год. Их просто некому продавать внутри страны. Эксперты говорят, золотая эпоха за завершена, рынок перенасыщен. Из 100 нынешних брендов выживут максимум 25. Рынок агрессивно монополизируют гиганты уровня Бит и Джили. Как все отразится на нас с вами? Хочется думать, что хотя бы небольшим снижением цен.
6: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Сегодня день рождения у Бонни Тайлер. Валлийская певица с характерным голосом родилась 8 июня 1951-го. При рождении ее звали Гейнор Хопкинс. Она росла в бедной многодетной семье угольного шахтера и домохозяйки и даже бросила школу, чтобы работать в продуктовой лавке. Все шестеро детей в семье обожали музыку, слушали Битлз, Элвиса и Фрэнка Синатру, а Гейнор отлично пела. А заняв второе место на местном шоу талантов, поверила в себя и стала выступать в клубах. Так ее заметил известный музыкальный продюсер, а подписывая контракт с известной студией в Лондоне, она взяла псевдоним. Под своей фамилией Хопкинс Гейнор петь не хотела, чтобы не путали с другой валлийской певицей с похожей фамилией Мэри Хопкин. Продюсеры дали ей газету и предложили выбрать что-то из списка имен и фамилий. Она говорит, что Бонни Тайлер – это случайный выбор, который оказался удачным. Другой удачей стало изменение голоса из-за операции по удалению узелков на связках. Поначалу, услышав хрипотцу, певица пришла в отчаяние, но позже не раз называла этот голос благословением, дарованным врачами.

0: Загадочная баллада «Seven Seconds» в середине 90-х звучала буквально отовсюду, и сейчас она занимает достойное место в нашем плейлисте. Ее исполнили Нэна Черри и сенегалец Юсундур. Так вот, обладатель Грэмми Юсундур на днях стал вице-президентом Международной конфедерации авторов и композиторов. Это крупнейшая организация по защите авторских прав. Юсундур на сцене уже больше 40 лет, и журнал Rolling Stone когда-то назвал его самым известным певцом Африки. Но сегодня он еще и крупный бизнесмен. На родине он открыл первую современную студию звукозаписи и создал крупнейший медиахолдинг. Юсундур баллотировался в президенты и занимал пост министра культуры и туризма Сенегала. В общем, налицо не только творческие, но и организаторский талант. Сейчас главная задача конфедерации авторов – это борьба с бесконтрольными нейросетями. Иначе к концу десятилетия из-за искусственного интеллекта живые музыканты рискуют потерять четверть дохода. Позиция Юсундура и его коллег простая. За использование чужих песен роботы должны платить по лицензии. Кстати, коллеги у него тоже незаурядные. Начальником у Юсундура будет Бьорн Ульвиус из легендарного квартета «Абба».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Легенда возвращается. Mitsubishi официально объявила о возрождении Pajero. Мировая премьера пятого поколения состоится осенью этого года, а полноценный старт продаж намечен на 2027. Для нашей страны Pajero – автомобиль эпохальный. Появившись в начале 90-х, второе поколение с трансмиссией Super Select мгновенно стало символом статуса и проходимости. Новинка построена на прочной равной платформе пикапа Triton. При этом внедорожник получит уникальные настройки подвески для плавности хода и премиальный трехрядный салон. Базовым мотором станет турбодизель 2.4 на 204 силы, а в будущем ожидается и мощный гибрид. Автомобиль сохранит большой, брутальный и подчеркнуто угловатый кузов. Напомню, 12 раз Pajero побеждал в ралли-марафоне Дакар. Будем надеяться, старая школа еще способна на многое.

0: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство ЛММРФ 77-49-225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Океанические течения – это кровеносная система нашей планеты. Они переносят колоссальные объемы тепла, соли и питательных веществ, регулируя климат и обеспечивая жизнь в морских экосистемах. Сегодня океанические течения. Течения имеют колоссальный масштаб. Самое широкое и мощное течение в мире – это течение западных ветров или антарктическое циркуляционное течение. Оно переносит до 150 миллионов кубических километров воды в секунду, что в сотни раз превышает суммарный сток всех рек мира. Полный цикл перемещения всей воды вокруг нашей планеты по так называемой океанической конвейерной ленте занимает около 1000 лет. Самое быстрое течение в мире – это Южное Пассатное в Тихом океане. Оно разгоняется до 185 километров в сутки. Гольфстрим – не единственное течение, которое несет тепло на север. У берегов Японии ту же функцию выполняет мощное теплое течение Курусио. Кстати, оно красивого темно-синего цвета, потому что оно очень прозрачное. Еще, кстати, первую научную карту Гольфстрима составил американский президент Бенджамин Франклин в 1770 году. Он попросил американских китобоев нанести на пергамент маршруты движения течений, чтобы почтовые корабли могли быстрее добираться из Европы в Америку. В некоторых участках Тихого и Индийского океанов на глубине 1000 метров течения практически замирают из-за сложной топографии дна. Бактерии там полностью поглощают кислород, создавая подводные пустыни смерти. Это самые пустые места на Земле. Под экватором Атлантического океана скрывается мощное подводное течение, которое идет в противоход со знаменитым Южным Пассатным. Верхний слой Атлантики двигается с востока на запад, а слой, который находится прямо под ним, с запада на восток. Это течение называется течением Ломоносова. На глубине примерно от 600 до 1200 метров существует мощный коридор для передачи звуков на сверхбольшие расстояния. Температура, соленость и давление океана в этом течении уравновешивают друг друга так, что скорость звука там становится минимальной. Низкочастотные звуки, попадая туда, не рассеиваются, а бесконечно отражаются. Звук, произведенный в этом коридоре у берегов Австралии, можно услышать у Бермудских островов на другом конце планеты. И что на первом месте? Климатические модели предсказывали, что из-за глобального потепления течения планеты должны становиться быстрее и мощнее. Однако наблюдения показали обратное. Великое течение Агульес, например, не ускоряется, а расширяется и размывается. Вместо направленного переноса тепла оно начинает дробиться на хаотичные турбулентные вихри. Поэтому модели предсказания климата на ближайшие 50 лет, скорее всего, являются ошибочными.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 8 июня 1786-го в Нью-Йорке в продажу впервые поступило мороженое. Так производство десерта было поставлено на поток. Но мороженое еще делали вручную. Смешивали сливки, молоко, сахар, фрукты, ягоды и охлаждали смесь снегом и льдом, которые хранили в специальных погребах. Аппарат для приготовления мороженого изобрела в 1840-е годы американка Нэнси Джонсон и назвала его искусственный морозильник. Это было деревянное ведерко, которое заполняли смесью колотого льда и соли. В ведерко помещали металлический контейнер и заливали в него смеси для мороженого. При этом человечество знало о мороженом с древности. Еще 2000 лет назад в Китае господам подавали снег и лед, смешанные с кусочками фруктов и зернами граната. На Руси крестьяне делали замороженную массу из молока, сахара и яиц, добавляли орехи, мед, заливали в формы, оставляли на морозе, а потом продавали на ярмарках. Но вот производство мороженого в России началось только в середине 19 века. Тогда купец Иван Излер получил патент на машину для приготовления десерта и стал продавать в своей кондитерской на Невском проспекте.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Сервис Uber опубликовал 10-й ежегодный индекс потерянных и найденных вещей. Чаще всего в такси забывают телефоны, кошельки, ключи, наушники, одежду, очки, документы, ювелирные изделия и ноутбуки. А вот список самых необычных потеряшек. Зубной протез всего с двумя зубами, баллон с кислородом, мини-холодильник, духовка, манекен, один красный каблук от туфель Лабутен, плащ с изображением статуи свободы, шлем сварщика, санки, полицейская рация, упаковка с живыми бабочками и ягодичные импланты. Также в компании подвели итоги за все 10 лет. В список уникальных находок вошли лобстер, полкило черной икры, шнурки с надписью «Девственность – это круто», чучело кролика, аквариум объемом 300 литров и живой карликовый пудель.
3: Здравствуйте! Минцифры и Роскомнадзор попросили правоохранителей отменить блокировку игровой онлайн-платформы Roblox, которая пользуется большой популярностью у детей. Как сообщили в пресс-службе Минцифры, решение связано с тем, что компания-владелец платформы предоставила официальные гарантии соблюдения российских законов. Ведомстве уточнили, что в начале июня успешно завершилось согласование с Roblox необходимых условий для защиты прав и интересов российских пользователей. Передают Вести. Доступ к платформе был ограничен 3 декабря. Прошлого года. 5 свердловских городов оказались в опасности из-за затяжных ливней. Ожидается резкое повышение уровня воды в нескольких реках. Особое внимание в ближайшие дни будет уделяться ситуации в городах Нижний Тагил, Ревда, Невьянск, Кушва и Кытлым. На реках и водохранилищах организовано круглосуточное наблюдение, сообщает Департамент информполитики. Между тем, новое штормовое предупреждение выпустили свердловские спасатели. В среду, 10 июня, по области вновь ожидаются очень сильные ливни, град, порывистый ветер. В четверг, 11 июня, погода будет спокойнее, чем в среду. В День России и по области, и в Екатеринбурге снова в прогнозах дожди и грозы. Депутаты Гордумы Екатеринбурга освободили от уплаты туристического налога хостелы и недорогие гостиницы. Льгота будет действовать в этом году и в следующем. В городе таких объектов 57. За последние 3 года средняя загрузка снизилась с 72% до 53%, пишет РБК. И напоминает, что прошлой весной депутаты Гордумы Екатеринбурга освободили от налога гостиницы, в которых размещают временных переселенцев и беженцев. Напомню, власти регионов России и городов получили право вводить в турналог с выручки от гостиничной деятельности. С 1 января 2025 года он начисляется на сумму услуг по размещению, составляет 1%, но не менее 100 рублей в сутки, пишет РБК. На следующей неделе в Екатеринбурге пройдет самый большой мультиформатный музыкальный фестиваль России «Ural Music Night». Ночью в пятницу, 19 июня, город станет большой концертной площадкой. На 120 сценах будет звучать музыка всех жанров и стилей. Будет работать также и танцевальная площадка в театре «Провинциальные танцы» на Ленина, 43. Зрители увидят хореографические миниатюры, пластические спектакли, перформансы, премьеру, эскиз постановки «Тени». В программе примут участие и другие танцевальные коллективы. Вход на площадку свободный. Новый 5-й по счету сезон сериала «Мажор» с Павлом Прилучным выйдет 4 июля. Об этом сообщили агентство ТАСС при службе онлайн-кинотеатра «Кинопоиск». Сюжет развивается после событий фильма «Мажор в Дубае». Жизнь Игоря Соколовского, главного героя, все сильнее разделяется на публичную и тайную. Герой вместе с друзьями создает в Сочи подпольное агентство добрых дел под названием «Честные люди». Организация помогает людям бороться с мошенниками и справляться со сложными жизненными ситуациями. Но при этом сам Соколовский становится жертвой крупной аферы, пишет газета.ру. Курсы валют Центробанка на среду: доллар 71.73, евро 82.78.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Новый актуальный термин в автоиндустрии – китайское автомобильное плато. Рынок КНР рос рекордными темпами 15 лет и уперся в потолок. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, внутренний парк страны достиг 370 миллионов машин, а продажи в прошлом месяце просели на 12%. Госсубсидии отменены, маржинальность китайских автокомпаний упала до минимума. Экспорт в США и Европу пока буксует из-за заградительных пошлин. Профицит мощности в КНР составляет 15 миллионов машин в год. Их просто некому продавать внутри страны. Эксперты говорят, золотая эпоха завершена, рынок перенасыщен. Из 100 нынешних брендов выживут максимум 25. Рынок агрессивно монополизируют гиганты уровня Бит и Джили. Как все отразится на нас с вами? Хочется думать, что хотя бы небольшим снижением цен.
6: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Сегодня день рождения у Бонни Тайлер. Валлийская певица с характерным голосом родилась 8 июня 1951-го. При рождении ее звали Гейнор Хопкинс. Она росла в бедной многодетной семье угольного шахтера и домохозяйки и даже бросила школу, чтобы работать в продуктовой лавке. Все шестеро детей в семье обожали музыку, слушали Битлз, Элвиса и Фрэнка Синатру, а Гейнор отлично пела. А заняв второе место на местном шоу талантов, поверила в себя и стала выступать в клубах. Так ее заметил известный музыкальный продюсер, а подписывая контракт с известной студией в Лондоне, она взяла псевдоним. Под своей фамилией Хопкинс Гейнор петь не хотела, чтобы не путали с другой валлийской певицей с похожей фамилией Мэри Хопкин. Продюсеры дали ей газету и предложили выбрать что-то из списка имен и фамилий. Она говорит, что Бонни Тайлер – это случайный выбор, который оказался удачным. Другой удачей стало изменение голоса из-за операции по удалению узелков на связках. Поначалу, услышав хрипотцу, певица пришла в отчаяние, но позже не раз называла этот голос благословением, дарованным врачами.

0: Загадочная баллада «Seven Seconds» в середине 90-х звучала буквально отовсюду, и сейчас она занимает достойное место в нашем плейлисте. Ее исполнили Нэна Черри и сенегалец Ю Сундур. Так вот, обладатель Грэмми Ю Сундур на днях стал вице-президентом Международной конфедерации авторов и композиторов. Это крупнейшая организация по защите авторских прав. Ю Сундур на сцене уже больше 40 лет, и журнал Rolling Stone когда-то назвал его самым известным певцом Африки. Но сегодня он еще и крупный бизнесмен. На родине он открыл первую современную студию звукозаписи и создал крупнейший медиахолдинг. Ю Сундур баллотировался в президенты и занимал пост министра культуры и туризма Сенегала. В общем, налицо не только творческие, но и организационные. Талант. Сейчас главная задача конфедерации авторов – это борьба с бесконтрольными нейросетями. Иначе к концу десятилетия из-за искусственного интеллекта живые музыканты рискуют потерять четверть дохода. Позиция Ю Сундура и его коллег простая. За использование чужих песен роботы должны платить по лицензии. Кстати, коллеги у него тоже незаурядные. Начальником у Ю Сундура будет Бьорн Ульвиус из легендарного квартета. Это Абба.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Легенда возвращается. Mitsubishi официально объявила о возрождении Pajero. Мировая премьера пятого поколения состоится осенью этого года, а полноценный старт продаж намечен на 2027. Для нашей страны Pajero – автомобиль эпохальный. Появившись в начале 90-х, второе поколение с трансмиссией Super Select мгновенно стало символом статуса и проходимости. Новинка построена на прочной равной платформе пикапа Triton. При этом внедорожник получит уникальные настройки подвески для плавности хода и премиальный трехрядный салон. Базовым мотором станет турбодизель 2.4 на 204 силы, а в будущем ожидается и мощный гибрид. Автомобиль сохранит большой, брутальный и подчеркнуто угловатый кузов. Напомню, 12 раз Pajero побеждал в ралли-марафоне «Дакар». Будем надеяться, старая школа еще способна на многое.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Океанические течения – это кровеносная система нашей планеты. Они переносят колоссальные объемы тепла, соли и питательных веществ, регулируя климат и обеспечивая жизнь в морских экосистемах. Сегодня океанические течения. Течения имеют колоссальный масштаб. Самое широкое и мощное течение в мире – это течение западных ветров или антарктическое циркуляционное течение. Оно переносит до 150 миллионов кубических километров воды в секунду, что в сотни раз превышает суммарный сток всех рек мира. Полный цикл перемещения всей воды вокруг нашей планеты по так называемой океанической конвейерной ленте занимает около 1000 лет. Самое быстрое течение в мире – это Южное Пассатное в Тихом океане. Оно разгоняется до 185 километров в сутки. Гольфстрим – не единственное течение, которое несет тепло на север. У берегов Японии ту же функцию выполняет мощное теплое течение Курусио. Кстати, оно красивого темно-синего цвета, потому что оно очень прозрачное. Еще, кстати, первую научную карту Гольфстрима составил американский президент Бенджамин Франклин в 1770 году. Он попросил американских китобоев нанести на пергамент маршруты движения течения, чтобы почтовые корабли могли быстрее добираться из Европы в Америку. В некоторых участках Тихого и Индийского океанов на глубине 1000 метров течения практически замирают из-за сложной топографии дна. Бактерии там полностью поглощают кислород, создавая подводные пустыни смерти. Это самые пустые места на Земле. Под экватором Атлантического океана скрывается мощное подводное течение, которое идет в противоход со знаменитым Южным Пассатным. Верхний слой Атлантики двигается с востока на запад, а слой, который находится прямо под ним, с запада на восток. Это течение называется течением Ломоносова. На глубине примерно от 600 до 1200 метров существует мощный коридор для передачи звуков на сверхбольшие расстояния. Температура, соленость и давление океана в этом течении уравновешивают друг друга так, что скорость звука там становится минимальной. Низкочастотные звуки, попадая туда, не рассеиваются, а бесконечно отражаются. Звук, произведенный в этом коридоре у берегов Австралии, можно услышать у Бермудских островов на другом конце планеты. И что на первом месте? Климатические модели предсказывали, что из-за глобального потепления течения планеты должны становиться быстрее и мощнее. Однако наблюдения показали обратное. Великое течение Агульес, например, не ускоряется, а расширяется и размывается. Вместо направленного переноса тепла оно начинает дробиться на хаотичные турбулентные вихри. Поэтому модели предсказания климата на ближайшие 50 лет, скорее всего, являются ошибочными.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 8 июня 1786-го в Нью-Йорке в продажу впервые поступило мороженое. Так производство десерта было поставлено на поток. Но мороженое еще делали вручную. Смешивали сливки, молоко, сахар, фрукты, ягоды и охлаждали смесь снегом и льдом, которые хранили в специальных погребах. Аппарат для приготовления мороженого изобрела в 1840-е годы американка Нэнси Джонсон и назвала его искусственный морозильник. Это было деревянное ведерко, которое заполняли смесью колотого льда и соли. В ведерко помещали металлический контейнер и заливали в него смеси для мороженого. При этом человечество знало о мороженом с древности. Еще 2000 лет назад в Китае господам подавали снег и лед, смешанные с кусочками фруктов и зернами граната. На Руси крестьяне делали замороженную массу из молока, сахара и яиц, добавляли орехи, мед, заливали в формы, оставляли на морозе, а потом продавали на ярмарках. Но вот производство мороженого в России началось только в середине 19 века. Тогда купец Иван Излер получил патент на машину для приготовления десерта и стал продавать в своей кондитерской на Невском проспекте.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Сервис Uber опубликовал 10-й ежегодный индекс потерянных и найденных вещей. Чаще всего в такси забывают телефоны, кошельки, ключи, наушники, одежду, очки, документы, ювелирные изделия и ноутбуки. А вот список самых необычных потеряшек. Зубной протез всего с двумя зубами, баллон с кислородом, мини-холодильник, духовка, манекен, один красный каблук от туфель Лабутен, плащ с изображением статуи свободы, шлем сварщика, санки, полицейская рация, упаковка с живыми бабочками и ягодичные импланты. Также в компании подвели итоги за все 10 лет. В список уникальных находок вошли лобстер, полкило черной икры, шнурки с надписью «Девственность – это круто», чучело кролика, аквариум объемом 300 литров и живой карликовый пудель.
3: Здравствуйте! Минцифры и Роскомнадзор попросили правоохранителей отменить блокировку игровой онлайн-платформы Roblox, которая пользуется большой популярностью у детей. Как сообщили в пресс-службе Минцифры, решение связано с тем, что компания-владелец платформы предоставила официальные гарантии соблюдения российских законов. Ведомстве уточнили, что в начале июня успешно завершилось согласование с Roblox необходимых условий для защиты прав и интересов российских пользователей. Передают Вести. Доступ к платформе был ограничен 3 декабря. Декабря прошлого года. 5 свердловских городов оказались в опасности из-за затяжных ливней. Ожидается резкое повышение уровня воды в нескольких реках. Особое внимание в ближайшие дни будет уделяться ситуации в городах Нижний Тагил, Ревда, Невьянск, Кушва и Кытлым. На реках и водохранилищах организовано круглосуточное наблюдение, сообщает Департамент информполитики. Между тем, новое штормовое предупреждение выпустили свердловские спасатели. В среду, 10 июня, по области вновь ожидаются очень сильные ливни, град, порывистый ветер. В четверг, 11 июня, погода будет спокойнее, чем в среду. В День России и по области, и в Екатеринбурге снова в прогнозах дожди и грозы. Депутаты Гурдумы Екатеринбурга освободили от уплаты туристического налога хостелы и недорогие гостиницы. Льгота будет действовать в этом году и в следующем. В городе таких объектов 57. За последние 3 года средняя загрузка снизилась с 72% до 53%, пишет РБК. И напоминает, что прошлой весной депутаты Гурдумы Екатеринбурга освободили от налога гостиницы, в которых размещают временных переселенцев и беженцев. Напомню, власти регионов России и городов получили право вводить в турналог с выручки от гостиничной деятельности. С 1 января 2025 года он начисляется на сумму услуг по размещению, составляет 1%, но не менее 100 рублей в сутки, пишет РБК. На следующей неделе в Екатеринбурге пройдет самый большой мультиформатный музыкальный фестиваль России «Ural Music Night». Ночью в пятницу, 19 июня, город станет большой концертной площадкой. На 120 сценах будет звучать музыка всех жанров и стилей. Будет работать также и танцевальная площадка в театре «Провинциальные танцы» на Ленина, 43. Зрители увидят хореографические миниатюры, пластические спектакли, перформансы, премьеру, эскиз постановки «Тени». В программе примут участие и другие танцевальные коллективы. Вход на площадку свободный. Новый 5-й по счету сезон сериала «Мажор» с Павлом Прилучным выйдет 4 июля. Об этом сообщили агентство ТАСС в пресс-службе онлайн-кинотеатра «Кинопоиск». Сюжет развивается после событий фильма «Мажор в Дубае». Жизнь Игоря Соколовского, главного героя, все сильнее разделяется на публичную и тайную. Герой вместе с друзьями создает в Сочи подпольное агентство добрых дел под названием «Честные люди». Организация помогает людям бороться с мошенниками и справляться со сложными жизненными ситуациями. Но при этом сам Соколовский становится жертвой крупной аферы, пишет газета «Ру». Курсы валют Центробанка на среду: доллар 71.73, евро 82.78.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Новый актуальный термин в автоиндустрии – китайское автомобильное плато. Рынок КНР рос рекордными темпами 15 лет и уперся в потолок. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, внутренний парк страны достиг 370 миллионов машин, а продажи в прошлом месяце просели на 12%. Госсубсидии отменены, маржинальность китайских автокомпаний упала до минимума. Экспорт в США и Европу пока буксует из-за заградительных пошлин. Профицит мощности в КНР составляет 15 миллионов машин в год. Их просто некому продавать внутри страны. Эксперты говорят, золотая эпоха завершена, рынок перенасыщен. Из 100 нынешних брендов выживут максимум 25. Рынок агрессивно монополизируют гиганты уровня Бит и Джили. Как все отразится на нас с вами? Хочется думать, что хотя бы небольшим снижением цен.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: Сегодня день рождения у Бонни Тайлер. Валлийская певица с характерным голосом родилась 8 июня 1951-го. При рождении ее звали Гейнор Хопкинс. Она росла в бедной многодетной семье угольного шахтера и домохозяйки и даже бросила школу, чтобы работать в продуктовой лавке. Все шестеро детей в семье обожали музыку, слушали Битлз, Элвиса и Фрэнка Синатру, а Гейнор отлично пела. А заняв второе место на местном шоу талантов, поверила в себя и стала выступать в клубах. Так ее заметил известный музыкальный продюсер, а подписывая контракт с известной студией в Лондоне, она взяла псевдоним. Под своей фамилией Хопкинс Гейнор петь не хотела, чтобы не путали с другой валлийской певицей с похожей фамилией Мэри Хопкин. Продюсеры дали ей газету и предложили выбрать что-то из списка имен и фамилий. Она говорит, что Бонни Тайлер – это случайный выбор, который оказался удачным. Другой удачей стало изменение голоса из-за операции по удалению узелков на связках. Поначалу, услышав хрипотцу, певица пришла в отчаяние, но позже не раз называла этот голос благословением, дарованным врачами.

0: Загадочная баллада «Seven Seconds» в середине 90-х звучала буквально отовсюду, и сейчас она занимает достойное место в нашем плейлисте. Ее исполнили Нэна Черри и сенегалец Ю Сундур. Так вот, обладатель Грэмми Ю Сундур на днях стал вице-президентом Международной конфедерации авторов и композиторов. Это крупнейшая организация по защите авторских прав. Ю Сундур на сцене уже больше 40 лет, и журнал Rolling Stone когда-то назвал его самым известным певцом Африки. Но сегодня он еще и крупный бизнесмен. На родине он открыл первую современную студию звукозаписи и создал крупнейший медиахолдинг. Ю Сундур баллотировался в президенты и занимал пост министра культуры и туризма Сенегала. В общем, налицо не только творческий, но и организаторский талант. Сейчас главная задача конфедерации авторов – это борьба с бесконтрольными нейросетями. Иначе к концу десятилетия из-за искусственного интеллекта живые музыканты рискуют потерять четверть дохода. Позиция Ю Сундура и его коллег простая. За использование чужих песен роботы должны платить по лицензии. Кстати, коллеги у него тоже незаурядные. Начальником у Ю Сундура будет Бьорн Ульвиус из легендарного квартета «Абба».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Легенда возвращается. Mitsubishi официально объявила о возрождении Pajero. Мировая премьера пятого поколения состоится осенью этого года, а полноценный старт продаж намечен на 2027. Для нашей страны Pajero – автомобиль эпохальный. Появившись в начале 90-х, второе поколение с трансмиссией Super Select мгновенно стало символом статуса и проходимости. Новинка построена на прочной рамной платформе пикапа Triton. При этом внедорожник получит уникальные настройки подвески для плавности хода и премиальный трехрядный салон. Базовым мотором станет турбодизель 2.4 на 204 силы, а в будущем ожидается и мощный гибрид. Автомобиль сохранит большой, брутальный и подчеркнуто угловатый кузов. Напомню, 12 раз Pajero побеждал в ралли-марафоне Дакар. Будем надеяться, старая школа еще способна на многое.